0: принял. Подобные препараты действуют часа 4. Этого вполне хватит. Таня сказала, что доза была сверхбольшой. Он испытывал слабость, головокружение, спазмы, симптомы псевдопаркинсоновой болезни. Все это были побочные эффекты. Мимо прошла девушка, до пояса обнаженная, с длинными медно-рыжими, как хвост кометы, волосами. Интересно. С другой стороны показалась еще одна девушка. Эта тоже была обнажена до пояса, но в нижней части. Еще интереснее. Обе девицы имели вид отсутствующий и скучающий. «Вы тоже будете в таком виде», — сообщил ему Акубара. Чень изумился. «Как я понял, фрак и галстук?»
1: «Я пошутил», — объяснил японец. «А вы и поверили. Только девушки ходят раздетыми. Можете даже ими наслаждаться, если вы не гомосексуалист».
0: «Что ж», — подумал Чень, — «будем наслаждаться». Вместе с другими приглашенными, мужчины были во фраках, женщины в вечерних платьях, он принялся прохаживаться туда-сюда. Несмотря на успокаивающее действие стилозина, он чувствовал себя не в своей тарелке. Зачем он здесь? Неопределенность ситуации вызывала тревогу. Ради продвижения по партийной лестнице, чтобы получить одобрительный кивок вождя, и вдобавок он здесь, чтобы уличить вождя в обмане. Каком обмане, Чень не знал, но обмане. Обмане партии, обмане всех миролюбивых демократических сил планеты. И он начал новый круг по залу. К нему подошла девушка с маленькими ярко светящимися грудями и попросила прикурить. Чень машинально достал зажигалку. «А почему у вас груди светятся?» – поинтересовался он. «Радиоактивные инъекции?» Ничего не ответив, девушка пожала плечами и отошла. Очевидно, он сморозил какую-то бестактность. «Наверное, послевоенные мутации», — решил Чень. «Прошу вас, товарищ!» Лакей изящным жестом протянул поднос. Чень выбрал мартини. В данный момент самый модный напиток среди высшего партийного класса народного Китая, и отпил глоточек ледяной смеси. «Отличный английский джин», — отметил он про себя. «Может, даже с добавлением настоящего голландского можжевельника, или что они там добавляют». Он почувствовал себя лучше. «В принципе, здесь совсем неплохо», — решил он. «Даже весьма приятная обстановка. Все такие респектабельные, уверенные в себе. Они хорошо потрудились, теперь даже можно немного отдохнуть. Очевидно, это миф, будто рядом с вождем люди испытывают тревогу и нервное возбуждение. Ничего подобного он пока не замечал ни в себе, ни в других». Какой-то широкоплечий пожилой мужчина остановил Ченя очень простым способом, уперев ему в грудь свой бокал.
2: «Тот лилипут, — сказал он, ухмыльнувшись, — который просил у вас прикурить, ну, с грудями, как огни рождественской елки, на самом деле мальчик!» Он захихикал. «Здесь нужно держать ухо востро».
0: «А где можно найти нормальных женщин?» Во фраках и с галстуками попытался сострить Чень.
2: «Очень даже рядом».
0: Мужчина удалился, оставив Ченя наедине с его коктейлем. Высокая и красивая женщина в роскошном платье, стоявшая рядом с Ченем, вдруг схватила его за руку. Он почувствовал, как напряглись ее пальцы. Она сказала:
3: «Вот он, великий вождь. Я вижу его в первый раз и так волнуюсь. У меня прическа в порядке?»
0: В полном пробормотал Чен и посмотрел в ту же сторону, что и женщина.
2: Первый взгляд на абсолютного благодетеля. Вождь шел через зал к столу. И это был не человек, но и не металлическая конструкция. Совсем не то, что Чень видел по телевизору. Очевидно, механическое чудище предназначалось только для речей, наподобие искусственной руки, которой однажды воспользовался Муссолини, чтобы приветствовать длинную утомительную процессию. «Боже!» — подумал Чень. Ему стало плохо. «Может, это подводный дракон? Пасть?» Таня Ли что-то такое упоминала, но это не имело пасти. Ни щупалец, ни даже плоти. Собственно, его там вообще словно не было. Стоило Ченю сфокусировать на этом взгляд, и оно исчезало. Он видел сквозь него, видел людей по ту сторону зала, но не видел его самого. Однако, когда Чень отворачивался, то боковым зрением сразу замечал его туманные контуры. Оно было ужасно. И
0: Источаемый им ужас окатил Ченя, как волна испепеляющего жара. Продвигаясь к столу, оно высасывало жизнь из людей, попадавшихся на пути, одного за другим, пожирая их энергию с бездонным аппетитом. Оно их ненавидело. Чень чувствовал его ненависть. Оно на дух не переносило людей, всех и каждого, и Чень улавливал долю этого отвращения. В мгновение ока все присутствующие на вилле превратились в мерзких слизняков, и это существо шествовало по склизким панцирям упавших, раздавленных улиток, глотало, пожирало, насыщалось и надвигалось прямо на Ченя.
2: Или это была иллюзия? «Если это галлюцинация, то самая жуткая в моей жизни», — подумал Чень. «Если реальность, то чересчур жестокая. Рожденное абсолютным злом существо, убивающее и заглатывающее поверженные жертвы». Он смотрел на след существа, цепочку раздавленных, искалеченных мужчин и женщин. Он видел, как они пытались заново собрать свои изуродованные тела, осилились что-то сказать. «Я знаю, кто ты», — подумал Чень.
0: «Ты верховный вождь всемирной партии, разрушитель и истребитель жизни. Я видел стихотворение арабского поэта. Ты ищешь цветы жизни, чтобы пожрать их. Ты оплел землю, и нет для тебя ни высоты, ни глубины. Где угодно, когда угодно появляешься, ты и поглощаешь. Ты создал жизнь, чтобы затем поглотить ее, и в том находишь наслаждение. Ты Бог», — подумал он.
4: «Товарищ Чень», — сказал голос.
0: Голос исходил не со стороны безротого и безязыкого видения, материализовавшегося прямо перед ним, а звучал прямо внутри головы Ченя.
4: «Приятно познакомиться с вами. Что вы понимаете? Что знаете? Пойдите прочь. Какое мне дело до вас всех? Слизь.
2: Какое мне дело до слизь? Да, я увяз в ней. Да, я испражняю слизь, но иду на это сознательно. Я мог бы раздавить вас всех. Я мог бы раздавить даже самого себя. Острые камни на пути моем, и слизь усеяна иглами и лезвиями. Я создаю для вас ловушки и тайники, и глубокие тайные убежища, но моря для меня как кастрюля с варевом. Чешуйки моей кожи связаны со всем, что есть. Ты — я. Я — ты. Но это не важно. Также неважно, как является ли существо с огневыми грудями, мальчиком или девочкой. Можно получать удовольствие от тех и от других». Оно засмеялось.
0: Чень не мог поверить, что оно разговаривало с ним. Что оно выбрало его. Это было слишком ужасно.
4: «Я выбрал всех и каждого», — продолжало оно. «Нет малых, нет великих. Каждый упадет и умрет, и я буду рядом, наблюдая.
2: Каждый раб. Так устроен мир. Мне ничего не нужно делать, только смотреть».
0: И вдруг связь прервалась, но Чень видел его. Как громадную сферу, повисшую в комнате, с миллионом, миллиардом глаз для каждого живого существа. Когда живое существо падало, оно наступало на него и давило. «Для этого оно и сотворило жизнь», — понял он. В арабском стихотворении говорилось не о смерти, а о Боге. Или скорее, Бог и есть смерть. Одна сила, один охотник, один и тот же монстр-каннибал. И раз за разом оно попадало или промахивалось, но имея в запасе вечность, ему некуда было спешить. Второе стихотворение тоже о нем, понял он вдруг. То, что написал поэт Драйден. «Жалкий хоровод — это мы, наш мир. И ты сейчас поглощаешь его, мнешь, как пластилин, изменяешь согласно своему плану. Но, по крайней мере, — подумал он, — у меня осталось собственное достоинство». Он с достоинством поставил бокал, повернулся и пошел к дверям. За дверьми оказался длинный коридор с ковровой дорожкой. Лакей в фиолетовой ливрее услужливо распахнул перед ним двери. Чень оказался в темноте на пустой веранде. Один. Нет, не один. Оно последовало за ним. Или уже было на веранде? Да, оно поджидало его. Оно с ним еще не покончило.
4: «О,
0: Цапля! Чень головой вперед бросился через перила. Внизу, в 6 этажах, блестела река. Смерть, настоящая смерть, совсем не такая, как в арабском стихотворении. Когда Чень перелетал через перила, оно выпустило щупальце и ухватило его за плечо. Зачем? Удивился Чень, но все-таки не стал вырываться. Он не понимал. Ему стало немного интересно.
4: «Не делай этого из-за меня», — попросило оно.
0: Чень не мог видеть его, оно стояло за спиной, но часть его на плече Ченя теперь выглядела, как человеческая рука. Оно рассмеялось. «Что смешного?» — Чень балансировал на перилах, придерживаемый псевдорукой.
4: «Ты делаешь работу за меня. Ты нетерпелив. Разве у тебя нет времени подождать? Я еще выберу тебя. Не стоит упреждать события».
0: «А если я хочу сам?» — спросил Чень. «Из отвращения».
4: Оно засмеялось и промолчало.
0: «Почему ты молчишь?» — воскликнул Чень. И опять не получил ответа.
4: Он спрыгнул обратно на веранду, и ладонь сразу отпустила плечо.
0: «Ты основатель партии?» — допытывался Чень.
4: «Я основатель всего. Я основал партию и антипартию. Тех, кто за нее, и тех, кто против. Тех, кого вы зовете империалистами, янги. Тех, кто окопались в лагере реакции и так до бесконечности. Я основал все это. Я засеял мир жизнью, словно поле травой.
0: Теперь наслаждаешься своим творением?
4: Я хочу, чтобы ты увидел меня таким, каков я есть. Увидев, уверовал».
0: «Что?» Чень вздрогнул. Уверовал во что?
4: «Ты в меня веришь?» — спросила оно.
0: «Да, я тебя вижу».
4: «Тогда возвращайся к своей работе в министерстве. Тане Ли скажи, что видел старика. Толстого, усталого, который любит выпить и ущипнуть смазливую девицу за зад».
2: «Боже!» — прошептал Чень.
4: «И пока ты будешь жить, не в силах остановиться, я буду тебя мучить. Я отберу у тебя одно за другим все, что у тебя есть, и все, что ты хочешь получить. А потом, когда ты будешь окончательно раздавлен, и придет твой смертный час, я открою завесу тайны».
0: «Какой тайны?»
4: «Восстанут мертвые окрест. Я убиваю живое, я спасаю мертвое. И еще скажу тебе. Есть вещи гораздо хуже, чем я. Но ты их не увидишь. К тому времени я тебя уже уничтожу. Теперь возвращайся на обед и не задавай вопросов. Я делал так задолго до появления некоего Тунченя и буду так делать еще очень долго после него».
0: Он ударил. Ударил в это изо всех сил. И почувствовал страшную боль в голове.
4: Наступила темнота. Чень чувствовал, что куда-то падает. И снова темнота.
0: Он подумал: «Я еще доберусь до тебя. Ты сам умрешь. Умрешь в мучениях. Будешь мучиться, как мучаемся мы. Точно так же, как мы. Я тебя распну. Клянусь Богом. Я тебя распну на чем-нибудь высоком. И тебе будет очень больно, как мне сейчас».
4: Чень зажмурился.
0: Кто-то дернул его за плечо резко, грубо. Он услышал голос Киму Акубары. «Напился, как свинья! А ну, поднимайся! Шевелись!»
4: Не открывая глаз, Чень попросил: «Вызовите такси».
0: «Такси уже ждет, отправляйся домой!» «Какой позор! Устроить дебош на обеде у великого вождя!»
4: С трудом поднявшись на ноги, он открыл глаза, осмотрел себя. «Наш вождь! Единственный истинный бог и враг, с которым мы сражаемся,
2: тоже бог.
4: Они правы. Он — это все, что есть. А я не понимал, что это значит».
0: «Ты тоже бог», — подумал он, глядя на офицера протокола.
4: «Так что выхода нет. Даже прыгать бесполезно. Это инстинкт сработал», — решил он весь дрожа.
0: «Смешивать алкоголь и наркотики», — презрительно процедила Кубара, — «значит навсегда испортить карьеру. Мне это не раз приходилось видеть. Шел вон».
4: Пошатываясь, Чень побрел к громадным центральным дверям виллы Янзы.
0: Два лакея в костюмах средневековых рыцарей торжественно распахнули створки, качнув плюмажами на шлемах. Один из них сказал: «Всего доброго, товарищ!»
4: «Да иди ты на...» — огрызнулся Чень и вышел в ночь.
0: Без четверти три ночи Чен не в силах сомкнуть глаз, сидел у себя в гостиной, куря одну сигару за другой. В дверь постучали. Открыв, он увидел Таню Ли в шинели, посиневшим от холода лицом. В глазах застыл немой вопрос.

0: Забудь, что я сказал. Он с трудом дошел до кухни и стал готовить кофе.
1: Так плохо? Спросила Таня, войдя следом.
0: Мы обречены. Обречены вы, я. То есть себя я не имею в виду. Я в этом не ввязываюсь. Просто хочу работать в министерстве и забыть все, что произошло. Забыть всю эту чертовщину.
1: Это инопланетное существо?
0: Да, кивнул он.
1: Оно настроено враждебно к нам?
0: Да и нет. И то, и другое одновременно. В основном враждебно.
1: Тогда мы должны... Иди-ка домой и ложись спать, посоветовал Чинь и внимательно посмотрел на нее.
0: Он довольно долго просидел в гостиной и многое обдумал, очень многое. Ты замужем?
1: Нет, сейчас нет. Раньше была.
0: Оставайся со мной, попросил он. До утра, пока не взойдет солнце. Уже недолго осталось. Я боюсь темноты, добавил он.
1: Ладно.
0: Таня расстегнула пряжку плаща.
1: Но я должна получить ответы.
0: Что имел в виду Драйден, спросил Чень. Небесные сферы. Что это значит?
1: Нарушатся законы Вселенной. Она повесила плащ в шкаф спальни. Под плащом у нее были оранжевые полосатые свитеры, плотно облегающие брюки.
0: Скверно, вздохнул Чень.
1: Не знаю, наверное, подумав, ответила она. По-моему, это как-то связано с идеей старика Пифагора о музыке сфер.
0: Она уселась на кровать и стала снимать туфли, похожие на тапочки. Ты веришь в это? Или ты веришь в Бога?
1: «В Бога!» – засмеялась она. «Время веры в Бога кончилось вместе с эпохой паровозов. О ком ты? О Боге или о Боге?»
0: «Не смотри на меня так!» – он резко отодвинулся. «После вчерашнего вечера я не люблю, когда на меня смотрят».
1: «Если Бог существует, наши дела его, наверное, мало волнуют», – сказала Таня.
0: «Я так думаю. Победит зло или добро, погибнет человек или животное, ему, судя по всему, безразлично».
1: Честно говоря, я не вижу никаких его проявлений.
0: И партия всегда отрицала всякую форму. Но ты в него верила, когда была маленькой.
1: Только тогда и я верила.
0: А тебе не приходило в голову, что добро и зло – это разные названия одного и того же? Что Бог может быть добрым и злым одновременно?
1: Я тебе налью чего-нибудь.
0: Шлепая босыми ногами, Таня вышла на кухню. «Разрушитель», — сказал Чень. «Железяка, пасть, птица, заоблачная труба, плюс другие названия, формы, не знаю. У меня была галлюцинация на обеде у вождя, очень сильная и страшная.
1: Но стилозин
0: от него стало еще хуже».
1: «Можно ли бороться с ним?» — задумалась Таня.
0: «С этим существом, созданием, призраком, видением, которое ты видел, ты называешь это галлюцинацией. Но, очевидно, это была не галлюцинация».
1: Чин сказал, верь в него.
0: И что это даст?
1: Ничего, устало, ответил он. Ровным счетом ничего.
0: Я устал, пить не хочу. Давай ляжем в постель.
1: Хорошо.
0: Она прошлепала обратно в спальню, стянула через голову свой полосатый свитер.
1: Поговорим потом.
0: «Галлюцинация», – пробормотал Чень. «Милосердная галлюцинация. Лучше бы у меня была галлюцинация. Верните мне мою галлюцинацию. Пусть все будет как раньше, до той встречи с коллегой-торговцем».
1: «Ложись в постель. Тебе будет хорошо, тепло и приятно».
0: Он снял галстук, рубашку и увидел на правом плече знак «Стигмат». След руки, остановивший его прыжок с веранды. Красные полосы. Похоже, они никогда не исчезнут. Он надел пижамную куртку, чтобы скрыть следы.
1: Теперь твоей карьере не

Он прижал ее к себе и стал делать то, о чем она просила и чего хотел сам. Она была ловкой и хорошо справилась со своей ролью.

0: одна большая медуза. Их всегда выбрасывает на берег волна.
1: Выбрасывает на берег, и они умирают, сказал он. Он прошлепал в ванную за полотенцем. Там он снова, поскольку был голый, увидел свое плечо, то место, где оно его схватило, втаскивая назад, чтобы поиграть еще, след кровоточил. Чень промокнул кровь, но она тут же выступила вновь. Сколько я протянул? Наверное, несколько часов. Вернувшись в спальню, он спросил: «Ты не устала?»
0: «Нисколько. Если ты можешь еще?»
1: Она смотрела на него, едва видимое в смутном свете утра.
0: «Могу», — сказал он.
1: И прижал Таню к себе.

0: В этот солнечный осенний день Василий решил последний раз обойти лес. Первым делом он побывал возле покинутого комарами и развеселыми лягушками Кикиморова болотца. Кот помнил то счастливое время, когда июньскими вечерами квакушки играли на трубах и саксофонах бархатный блюз, и все жители леса приходили послушать чудесный концерт. После болота Василий попрощался с мертвой и безмолвной опушкой лешего, на минуту заглянул к трем соснам, но солнечная полянка тоже оказалась пуста. Многие не стали дожидаться последнего дня и ушли в портал еще до того, как сказка начала умирать. Он их не винил, а даже подталкивал к этому нелегкому решению – оставить волшебный лес навсегда. Направляясь к пьяной пуще, Василий встретил грустного старого шарманщика с выводком усталых и зареванных кукол. Увидев кота, старик едва заметно кивнул и перебросил мешок с поклажей театра с одного плеча на другое.
1: «К порталу?»
2: «Да».
0: «Никого не забыли?» – на всякий случай поинтересовался Василий.
3: «Карабас с Артемоном куда-то запропастились!» – всхлипнула очаровательная синеволосая куколка. «Я волнуюсь, милорд-смотритель!»
2: «Постараюсь их найти!»
0: Та в ответ благодарно хлюпнула носом, покрепче сжала руку носатого паренька, на голове которого красовался смешной полосатый колпак, и поспешила за шарманщиком.
2: «Портал закрывается сегодня вечером!» – крикнул смотрителем вслед.
0: Никто не обернулся. Они и так знали, что сегодня последний день, но он считал своим долгом предупредить каждого. И делал это по 5 раз на дню вот уже 2-ю неделю. Кот направился дальше, кляня почем свет Карабаса и его дурного пса. С того дня, как волшебство стало покидать лес, сторож театра слишком сильно налегал на вино, и теперь кто знает, где его искать. Упустит момент и поминай, как звали. Василий, недовольно фыркнув, встопорщил усы. Теперь придется искать пропавших, а ведь он еще не побывал в пьяной пуще и не попрощался со старым дубом возле Лукоморского холма. Даже в последний день леса у него нашлись дела.
2: «Привет, кот!»
0: На ветке ближайшей березы сидела толстая ворона.
2: «Привет, вешалка! Я думал, что ты уже ушла!»
4: «Ха!» —
0: хрипло каркнула она, недовольно нахохлившись.
4: «Во-первых, не ушла, а улетела! И во-вторых, у меня по всему лесу заначки сыра. Пока все не съем, не свалю».
2: «Смотри, жадность до добра не доводит», — предупредил он. «Сегодня вечером портал закрывается».
4: «Твои слова под цвет твоей шерсти, котище!»
0: Довольно невежливо фыркнула ворона, но Василий не обратил на это внимания. Он не имел привычки обижаться на старых друзей.
2: «Мое дело предупредить. Когда волшебство покинет лес, станешь обыкновенной птицей».
4: «Мое дело предупредить!»
0: — сварливо передразнила вешалка.
4: «Ты хоть и смотритель, но мне не указ». «Ладно, не волнуйся. Всего 2 куска осталось. У Лукоморского холма к вечеру будешь?»
0: «Да».
4: «Вместе и махнем, чтоб мне лиса перья общипала. Бывай хвостатый!»
0: «Стой!» — поспешно окликнул ее кот. «Ты Карабаса с собакой не видела?»
4: «Карабаса?»
0: Уже готовившаяся взлететь птица призадумалась.
4: «Вроде нет. Спроси у людоеда, они с бородатым давние приятели».
0: «Спасибо, ворона», — поблагодарил Василий.
4: «Не за что», —
0: каркнула вешалка.
4: «Ты знаешь, что феоктист вчера скончался?»
0: «Как?»
4: «Когда все стало умирать, пруд пересох, а водяные без воды. Вначале все его мальки, а потом и он за ними. И хотел уходить. Говорил, что лес и пруд — его дом. Сам ведь помнишь, каким он упрямым был».
2: «Помню», — вздохнул кот. «Мы с Кощеем так и не смогли уговорить его».
0: Смерть старого водяного опечалила Василия.
4: «Кстати, как Кощей?» —
0: вдруг заинтересовалась ворона.
2: «Месяц его не видел. Ладно, мне еще дела. До вечера».
4: «Ага».
0: Напоследок угукнула птица и

Беда нагрянула в лес вместе с людьми. Сказка, не потерпевшая наглого вторжения, утекала отсюда, словно вода в песок. А вместе с ней исчезала магия, о которой люди так любят рассказывать детям. Чужакам, нарушившим хрупкое равновесие сказочного мира, было плевать на волшебство. Не обращая внимания на гибель леса, люди впились зубами в закрытый для них мир. Небылица для людей всего лишь безделушка, рудимент детства, который они таскают в себе и без колебаний отбрасывают в сторону, словно ненужную вещь, как только появляется хоть какой-то повод это сделать. Крошка-фея называла их браконьерами, Василий – захватчиками, Золушка – убийцами. С охотниками, прорвавшимися в волшебный мир, худо-бедно справлялись, но доступ для людей остался открыт, а магии становилось все меньше и меньше. Если бы не страдания Черномора, Мерлина и Гингемы, открывших портал в другую вселенную, всех, кто жил в лесу, можно было с чистой совестью записывать в покойники. Поэтому почти все покинули обреченный лес. Но находились и такие, кто никак не хотел оставлять родную насиженную.

0: Василий аккуратно перешагнул через тоненькую нитку ручья. После того, как пруд начал умирать, ручеек пересох и забился желтыми листьями. Смотритель помнил то время, когда вода с веселым звоном бегала на перегонки с семейством зайцев, что жили на ромашковой поляне. Кот остановился и принюхался. Пахло осенью, жареным мясом и чем-то чужим, людским. Решив проверить, в чем тут дело, Василий пошел на запах. Теперь он уже различал, что наравне с ароматом жаркого явственно тянет гарью и чем-то резким и очень непривычным. Из-за кустов послышалось басовитое пение.
1: «Как-то раз в одном лесу волк нашел себе лису, к дереву ее прижал».
0: Песенка выходила достаточно пошлой, и Василий, понимающе, хмыкнул. Он знал, кто любит горланить такие вот песни. Кот вышел на поляну и принялся наблюдать за весело горланящим здоровенным детинушкой. Рядом, свернувшись калачиком и укрыв косматой бородой себя и спящего Артемона, храпел Карабас. К коту певец сидел спиной. Парень колдовал возле костра, радостно поворачивая вертел, на котором висел уже порядком поджаренный кабан. Василий раздраженно прижал уши к голове, дернул хвостом и произнес:
2: «Хлеб да соль».
1: «Ем да свой»,
0: — не преминул ответить громила, а затем, так и не обернувшись, добавил:
1: «Вали своей дорогой, пока я добрый, али на костер захотел».
0: «Ты бы и обернулся, рыло», — мягко посоветовал детине смотритель.
1: «Сам напросился. Я хотел быть добрым», —
0: делано вздохнул грубиян, отвлекся от вертела, взял с травы огромную дубину и только после этого повернул голову. Маленькие черные глазки, гневно сверкающие из-под рыжих кустистых бровей, нос картошкой, крокодильи зубы, рыжие усы и бакенбарды. Гневная отповедь застряла у великана в глотке, глаза удивленно распахнулись, а дубина поспешно исчезла за спиной.
2: «Людоед, а людоед!»
0: Василий театрально поднял лапу, внимательно ее изучил и выпустил когти.
2: «Я ведь тебя предупреждал, чтобы ты заканчивал со своими кулинарными изысками».
1: «Предупреждал!» —
0: промямлил тот, словно завороженный, наблюдая за тем, как кот убирает и вновь выпускает когти.
2: «Я ведь тебя неоднократно предупреждал, правда?» — лениво произнес гость.
1: «Правда?»
0: — побледнел людоед.
3: «Так какого рожна ты вновь занимаешься браконьерством? Кто разрешил жарить несчастных хрюшек без моего ведома?» — рявкнул Василий.
0: Детина в испуге отскочил назад и едва не угодил в собственный костер.
2: «Я вот думаю, а на кой ты нам сдался в новом лесу?» — между тем, как ни в чем не бывало, продолжал кот. «Может, не пускать тебя в портал?»
4: «А что, это идея. Людей здесь будет полно, наешься до отвала, если только они тебя раньше не подстрелят, как золотую антилопу, мир ее праху».
5: «Не губи!» — взвыл громила, поспешно рухнув на колени. «Лихо одноглазая попутала! Предложила перекусить особо в кусты! Этот последний! Больше я их жрать не буду, мамой клянусь!»
4: «Ты вроде это говорил в прошлый раз».
1: «В прошлый раз он клялся папой», —
0: пробормотал Карабас и, перевернувшись на другой бок, вновь захрапел. Повисла напряженная тишина. Рыжеволосый стоял ни жив, ни мертв. Кот, конечно, не собирался оставлять на растерзание людям даже такого троглодита, как людоед. Хотя надо было бы...
4: «Ладно, на этот раз я тебя прощаю. Ради жены».
0: Людоед, облегченно вздохнув, встал с колен, высморкался в бороду и бросил быстрый взгляд на жаркое.
4: «Переверни уж, вижу, что подгорает».
0: Прощенный поспешно кивнул, состроил довольную рожу и крутанул вертел.
2: «Откуда так воняет?» — полюбопытствовал смотритель.
1: «Оттуда!»
0: Рыжий поначалу ткнул пальцем в небо, а затем в дальний угол поляны, где валялась исковерканная груда железа. Кое-где из нее еще поднимался черный вонючий дымок.
2: «И что это?»
1: «А хрен его знает, как оно называлось».
0: Охотник на хрюшек был сама любезность.
1: «Это та фигня, что обычно над лесом летала».
0: «Да». Кот с интересом уставился на обломки.
2: Последнее время странная штука донимала всех волшебных существ. Вот уже целую неделю она с ревом носилась над лесом и пугала его жителей. И как оно умудрилось упасть?
6: Горыныч постарался.
2: Людоед усмехнулся и достал из засаленных шорт банку специй.
6: Ладно, говорит, буду, если не собью эту сволочь перед уходом.
2: Он ушел? Василий помнил, что раньше за уход через портал была одна голова Горыныча, а две против.
6: С утра еще. Третья смогла убедить первую. А вторая башка плюнула и сказала, что тогда тоже пойдет. Не оставаться ж ей здесь одной.
2: А где всадник? В Железной птице остался?
6: Он успел как-то... В общем, он пультировался куда-то или что-то в этом роде. Ну, а я вот... Погнался за ним и...
2: И человек опять от тебя убежал, безжалостно закончил за него Василий. Громила покраснел. Он только назывался людоедом, а на самом деле еще ни разу не пообедал, как это положено всякому приличному и уважающему себя каннибалу. Видя такое страшилище, люди оглашали лес воплями и задавали такого стрекача, что несчастному детине никогда не удавалось их догнать. «Смотри, скажу жене, что опять охотился в заповедной роще», — пригрозил кот. «Она уже ушла?»
6: «Элли?»
2: — вопросом на вопрос ответил людоед.
7: «А у тебя еще какая-то жена есть?» — раздраженно фыркнул собеседник.
6: «Да нет, ушла еще 2 дня назад. Я сейчас откушаю и...»
8: «Элли волки съели!»
2: — хором крикнули 2 выскочивших на поляну бельчонка.
6: «Кыш!»
2: — грозно рыкнул на них великан и потянулся за дубиной.
6: «Только и знаете, что дразнится мелочь пузатая!»
2: Один бельчонок показал людоеду язык, другой отчего-то кукиш.
7: «Дирли и тирли!» — окликнул бельчат Василий. «Вы почему еще не в портале?»
8: «А мы Нильса ждем!»
2: — пискнул Дирли.
8: «Да-да, Нильса и гусей! Честно-честно!» — ответил Тирли. «А потом мы сразу в этот портал!»
2: Бельчата юркнули в кусты. На несносных сорванцов никто не мог найти управы.
9: «Будешь уходить, захвати Карабаса с псом», — попросил людоеда кот.
6: «Сделаю!»
2: «Сегодня вечером портал закрывается, поторопись».
6: «Уже иду!»
2: В одной руке рыжий держал солонку, в другой — перечницу, и мучительно думал, какую из них использовать в первую очередь. Василий раздраженно фыркнул и, обойдя стороной дымящиеся обломки летающей машины людей, направился по тропинке к пьяной пуще. За неделю, что он здесь не был, пуща сильно изменилась и неприятно поразила смотрителя леса. Конечно же, он знал, что не встретит здесь ни одной птицы, но знать — это одно, а вот видеть — совершенно другое. Исчезли все. Не было ни сладкоголосых соловьев, ни веселых щеглов, ни заводных жаворонков, ни пронырливых дроздов, ни рассудительных иволок, ни глупых поползней, ни дятлов-барабанщиков, ни ученых сов, ни мудрых филинов, ни желтогрудых синиц, ни скандальных соек, ни трескучих сорок, ни сотен других семейств птичьего мира, что раньше наполняли лесок кипучей радостью жизни. Не осталось никого. Среди пожелтевших берез и осин властвовала мертвая тишина. Сейчас пьяная пуща казалась чужой и очень зловещей. Василию до самого кончика его черного хвоста захотелось немедленно отсюда уйти.
7: «Эй! Есть здесь кто?»
2: Тишина слишком давила, и сейчас кот был готов разговаривать сам с собой. Естественно, на его вопрос никто не ответил. Смотритель подошел к старой березе, в 3 прыжка оказался на ее вершине и заглянул в гнездо. Там все еще лежало яйцо. Брошенное. Василий вздохнул и слез с дерева. Как он и предполагал, семья жар-птиц улетела через портал, но яйцо им пришлось оставить.
9: Грустно.
2: Он уже собирался уходить, когда в густых кустах колючего можжевельника заметил темный силуэт. Фигура очень напоминала одного из людей-охотников. Незаметно для спрятавшегося Василий выпустил когти. «Если это охотник, то он не на того напал и вряд ли сможет добыть себе сказочный трофей». Кот превратился в размытую черную молнию и в одно мгновение оказался возле незнакомца. За секунду до удара он успел остановить лапу. Никакой угрозы не было.
9: Перед ним возвышался железный дровосек. Железный исчез через 2 дня после открытия портала. Все от чего-то подумали, что он ушел. Ну, ушел и ушел. Никто не озаботился поисками. Всем было не до этого. А если еще учесть тот факт, что у нелюдимого дровосека совсем не было друзей, то никто из жителей леса и не беспокоился о его исчезновении. Теперь же он был мертв, и его тело покрывал густой слой рыжей ржавчины. Возле ног погибшего лежал топор и масленка. Волшебное масло, вылившееся из нее, оставило на засохшей траве большое грязное пятно. Василий почему-то нисколько не сомневался, что железный дровосек сам вылил масло, тем самым не оставив себе никаких шансов выжить. Он никогда не хотел покидать лес, впрочем, как и многие другие. Некоторые предпочли не уходить в портал, а остаться здесь и дождаться судьбы, какой бы она ни была, или попросту покончить жизнью. С тяжелым сердцем кот покинул пьяную пущу, уже жалея, что приходил сюда. Теперь она навсегда останется в его памяти не яркой, звонкой и солнечной, а жуткой, умирающей и унылой. День давно перевалил за середину, тусклое солнце клонилось к закату. Василий побывал на земляничной полянке, заглянул в дупло, в котором раньше жили неправильные пчелы, делающие неправильный мед. Хозяева ушли, золотые соты стали пепельно-серыми. В слабом запахе меда, все еще витавшем в воздухе, больше не чувствовалось аромата полевых цветов и липы. Теперь здесь пахло чем-то горьким и застарелым. Смотритель, сморщившись, словно от зубной боли, оставил брошенное дупло в покое. Главное, что неправильные пчелы убрались в портал, они стали жадничать и сидеть до последнего часа на своем драгоценном меде. Кот усмехнулся. Будет теперь пуху забава в новом лесу. Опять, небось, наклюкается с пятачком и пойдет пугать истеричных жужжалок, говоря, что он маленькая черная тучка, страдающая большой белой горячкой. Окончание рассказа Алексея Пехова «Последняя осень» в финальной части модели для сборки на радио «Энерджи».

0: что-то опрометью выскочило из кустов и едва не врезалось в смотрителя.
1: «Все торопимся», — промурлыкал кот.
0: Белый пушистый красноглазый кролик, обряженный в синий бархатный жилет и черный цилиндр, икнул и, рассыпаясь в тысячах извинений, отпрыгнул в сторону.
2: «Да-да, да-да, опаздываю! Какой кошмар! Опять опаздываю!»
0: Его пенсне огорченно сверкнуло. Кролик залез во внутренний карман жилета и выудил большие золотые часы на цепочке. Откинул крышку, посмотрел на стрелки и огорченно цокнул языком.
1: «До закрытия портала еще 3 часа. Все ваши ушли?»
2: «Да. Королева со свитой еще в первый день, болванчик с мартовским зайцем вчера. Алису не видел, она что-то там с красной шапочки мутила».
1: «А мой родственничек?»
2: «Чеширский», —
0: уточнил кролик, пряча часы обратно в жилетку.
2: «Он вообще исчез. Поначалу сам, а затем и его знаменитая улыбочка. Правда, вчера мне Бармаглот говорил, что Чешир вместе с котом в сапогах подались в новый мир. Но вы же знаете этого Бармаглота, ваша милость. Он болтать любит».
0: «Ладно», — сказал Василий, напоследок взмахнув хвостом. «Не буду тебя задерживать».
2: «И то верно. Опаздываю».
0: Кролик снял цилиндр и вытер лоб носовым платком.
1: «Ты откуда эту шляпу взял?» — полюбопытствовал смотритель, с интересом разглядывая маленькое вишневое деревце, растущее между ушей собеседника.
2: «Шляпу?»
0: Кролик рассеянно покрутил в руках черный цилиндр.
2: «У семейки мумитролей. Они ее на крыльце забыли, когда уезжали. А я решил, чего добро пропадать? Вот и приспособил, а чего?»
3: «Ты только не волнуйся», — вкрадчиво произнес кот. «Как в новом лесу окажешься, найди доктора Айболита. У тебя на голове дерево выросло».
0: Белый кролик тут же начал стенать, заламывать руки и ныть, почем свет, кляня проклятую морру, подложившую ему такую свинью. Кот усмехнулся в усы. Лучший друг болванчика всегда был растяпой. Пройдя через маленькое поле, заросшее высокой пожухлой травой и серебристыми цветами, над которыми невластна была даже осень, Василий вышел к зачарованному бору. Из-за пожелтевших елок, умирающих от дыхания последней осени, ничуть не хуже, чем березы, клены и дубы, внезапно раздались отборные матюги. На поляне возвышалась здоровая белая печь с едва дымящейся трубой. Рядом с ней на четвереньках стоял Иван Дурак. Рожа у него была злая, красная и порядком испачканная. На ковре из еловых иголок в хаотичном беспорядке были разбросаны инструменты.
4: «Попробуй теперь!» — крикнул водила.
5: «Нифига подобного!» —
0: хриплым басом ответствовал сидящий на печи колобок.
4: «Ты на какую педаль жмешь?»
5: «На эту, которая посередке».
4: «А я на какую просил?» —
0: зарычал Иван.
5: «Не так-то уж это и просто жать на педаль, когда нету ног!» —
0: оправдался помощник и, основательно повозившись, все же умудрился на что-то надавить. Печь загудела, чихнула, выпустила из трубы маленькое вонючее облачко дыма и скисла. Иван вновь мутюгнулся, поминая создателей печи вплоть до 7-го колена.
1: «Бог в помощь!» — произнес Василий, выходя из-за елок.
4: «А, смотритель! Привет, привет! Вот, блин, заглохло, падла, на полпути!»
0: Из ведра, находящегося за спиной колобка, выглянула щука.
6: «Говорила я тебе, пешком надо было идти!»
4: «А весь скарб кто потащит?» — огрызнулся дурак, копаясь в груди гаечных ключей. «Или я, по-твоему, должен переть шмотки на своем горбу?»
0: Действительно, на печи живого места не было от сваленного барахла. Создавалось впечатление, что на ней едет не Иван Дурак, а целая армия лимонов вместе с многочисленной семейкой дядьки Черномора. Щука ничего не ответила и скрылась в ведре, напоследок ударив хвостом и разбрызгав воду.
4: «Эй, зубастая!» —
0: обиделся колобок, на которого попала вода.
4: «Аккуратней там!»
0: «Давно стоите?» — поинтересовался Василий.
4: «Уже сейчас. Чего мы только не делали?»
0: Над зачарованным бором раздался рев, и по небу пронеслась железная птица людей.
4: «Разлетались, мать их!» — выругался Иван, провожая машину взглядом. «Не терпится им!»
6: «Одну хреновину Горыныч сбил, так их теперь в 5 раз больше налетело!» —
0: вновь высунулась из ведра щука.
4: «Пора сваливать!» — подытожил колобок. «А то опять будут бухалки скидывать. Давеча они великаны и мальчика с пальчик убили». «Да как же мы свалим, если эта рухлядь не заводится?» — взорвался Иван и зашвырнул молоток в кусты.
0: «А по щучьему веленью?» — на всякий случай поинтересовался кот.
6: «Хренушки!»
0: — ехидно отозвалась щука.
6: «Скажи спасибочки людям. Волшебство ушло. Не действует. Ни мое, ни золотой рыбки».
0: «А рыбка где?»
5: Здесь она, родимая, в ведре.
1: Колобок соскочил с печи и подкатился к Ивану.
5: Хотели подвести до портала, а вон видите, милорд, смотрите, как обернулось-то.
1: Что сломалось хоть?
5: Да шут ее знает,
1: вздохнул Иван, огорченно почесав в затылке.
5: Все перебрал и ничего не нашел.
1: А дровишки заложить не забыли?
5: Я самолично в топку десяток сосновых поленьев запихал, произнес Колобок.
1: Дурак в раздражении хлопнул себя по лбу.
5: Безногий, ты хоть и башкой выжил, но тупее меня. Какой умник тебя научил сосну пихать? Печь у меня, отродясь, ни на чем, кроме березы, не фурычила. А я гляжу, чуть не то. Идет как-то рывками, блин.
4: Я ж не знал, виновато законючил Колобок.
5: Не знал он,
1: буркнул Иван, подняв с земли топор.
5: Вытаскивай дрова из топки, а я за березой. Как же я их вытащу,
1: жалостливо спросил Колобок.
5: У меня и рук-то нету.
4: А запихивал как? Так и выпихивай.
1: Спустя полчаса печь радостно фырчала, разбросанные на земле инструменты были собраны, а Иван-дурак с Колобком весело распевали незатейливую победную песню.
4: «Смотритель, давай подброшу!» – благодушно предложил Иван.
1: «Вы к порталу?» – на всякий случай спросил кот.
5: «А то!»
1: «Ну, подбрось, коль нетрудно», – согласился он. Иван дернул рычаг, нажал на педаль, весело гикнул, и печь, гудя и пуская из трубы белый дымок, отправилась в путь. «Ты-то как здесь оказался?» – спросил у Колобка Василий.
5: «А я что? Я своих проводил и к Ивану покатил. Еще на той неделе обещался ему помочь с отъездом».
1: «Бабка не переживала, что ты без нее пошел?»
5: «Еще как! Ну, я ее успокоил, сказал, сегодня приду. Да и не до этого ей было. Курочка ряба репку не хотела оставлять, так что...»
1: «Не оставила?»
5: «Не, докатили до портала с грехом пополам. Жучки хвост отдавили. Глянь, осень-то какая!»
1: «Последняя».
5: «Да не переживайте вы так!» – дернул плечом Иван. «Мы ведь живы, и уйти есть куда!»
7: «Надолго ли?» – спросила щука.
5: «Че надолго?»
7: «Надолго ли мы задержимся в новом лесу, говорю? Сказка может уйти и оттуда».
5: «Не уйдет!» – беспечно отмахнулся дурак. «Люди там в нее еще верят, а значит, сказки и лесу нечего бояться».
7: «Ню-ню», –
1: пробормотал Колобок с грустью, глядя на мелькающие по краям дороги желтые деревья. Еще дважды над ними пролетали ревущие машины, но, по счастью, то ли не замечали печь с ее пассажирами, то ли у них были куда более важные дела. Наконец, зачарованный бор кончился, и печь выехала к Лукоморскому холму.
4: «Притормози, я тут сойду», — попросил Василий.
1: Дурак послушно остановил печь, давая коту возможность спрыгнуть на землю.
5: «Давай, смотритель, не задерживайся», — сказал на прощание Колобок. «Уже вечер, увидимся в лесу».
1: «Увидимся», — кивнул Василий. «Я ненадолго». На холме рос дуб. Это было единственное дерево во всем лесу, чьи листья до сих пор оставались зелеными, словно осень не имела над ними никакой власти. Возле дуба сидел облаченный в доспехи человек. Худое, обтянутое пожелтевшей кожей лицо, черные ввалившиеся глаза, крючковатый нос, тонкие губы – все это делало его похожим на мертвеца. Он неотрывно смотрел на букет бледных нарциссов, лежащих на холмике свежей могилы, в основании которой был воткнут огромный фламберг. Кот никогда не думал, что этот грозный меч когда-нибудь превратится в могильный крест. «Здравствуй, Кощей».
8: «Привет, Василий», — ответил тот, не отрывая глаз от цветов.
1: «Когда?»
8: «Вчера, рано утром».
1: «Прости, я не знал», — неловко пробормотал кот.
8: «Ничего».
1: «Как это случилось?»
8: «Как?»
1: Кощей едва заметно пожал плечами, перевел взгляд на пламенеющий горизонт.
8: «Наверное, как и со многими другими. Без волшебства мы умерли».
1: «Она была слишком сильна, чтобы так умереть». Друг издал грустный смешок.
8: «Когда-то ее звали Василисой Прекрасной, но Ты бы видел, что с ней случилось за последний месяц. Она больше не была прекрасной. Красота исчезла вместе со сказкой. Я не знаю, что произошло, но она стала самой обычной женщиной и не захотела так жить. Она...
1: Продолжать не имело смысла. Кот и так понял, что произошло. Василиса, как и многие другие, не захотела уходить и выбрала единственный способ.
9: «Прости, дружище, если бы я только знал. Может, я сумел бы ее остановить?»
8: «У меня не вышло ее убедить, а у тебя и подавно бы ничего не получилось. Как они могли? Как?»
9: «Они люди. Благодаря им мы существуем и благодаря им умираем. Такова судьба. Иногда они забывают про сказку, которая живет в них, и лес погибает. Так уже было однажды».
8: «Сказка для них всего лишь бесполезная небылица. Говорят, что дети злы, но взрослые гораздо злее. Зачем они убивают нас?»
1: «Они люди», — вновь ответил Василий и, сощурившись, посмотрел на заходящее солнце.
9: «Осталось совсем недолго».
8: «Я не страдаю эскапизмом», — Кощей покачал головой. «Обычно там, где нас нет, хуже, чем там, где мы есть. Стоит ли уходить? Это мой лес».
9: «Это и мой лес», — с нажимом произнес кот. «Не забывай, что я смотритель. Но нам надо уйти ради...»
8: «Ради кого?» —
1: выплюнул Кощей, и в его глазах полыхнуло пламя.
8: «Ради человеческих детей, которые когда-нибудь вырастут и забудут о нас.
9: Быть может, они будут лучше.
8: Быть может».
10: Модель для сборки. On Energy.
1: Худые плечи опустились.
8: «Я прожил столько лет. Я почти бессмертен. Ты не поверишь, но я очень устал. Устал от этой последней осени. Иногда хочется послать все к Черномору и сломать ее».
1: Только сейчас кот увидел в левой руке друга рубиновую иглу.
9: «Не глупи», — мягко сказал Василий. «Это не выход».
8: «Для нее это был единственный выход».
1: «А для тебя нет».
9: «Что я скажу Горынычу? Ты нужен новому лесу, дружище. Ты нужен сказке».
1: Он осторожно забрал иглу. С неба рухнул большой комок перьев.
8: «Опаздываешь», — произнес кот.
1: Вешалка выплюнула килограммовый кусок сулугуни и проворчала.
11: «Угонишься за вами! Думала, что последний ухожу! Спасибо, что подождали старуху!»
1: «Где пропадала?»
11: «Не поверите!» —
1: хихикнула ворона.
11: «Уговаривала избушку на курьих ножках свалить, пока не поздно».
1: «Ну и как? Вышло?» – оживился Василий.
11: «Спрашиваешь?» –
1: гордо кивнула вешалка. По полю бодрым галопом неслась избушка. Из нее доносилась отборная брань. Мгновение, и курьи ножки исчезли в портале.
9: «Неужели яга перестала упрямиться?» – поразился Василий.
11: «Как же!» –
1: фыркнула вешалка.
11: «Старая корга как раз и не хотела никуда уходить. Вопила, что это ее лес, и она в нем умрет. Только гнездо ее слушать не стало».
1: Кот приложил лапу к шершавой и теплой коре могучего дуба.
9: «Прощай, старый друг. Жаль, что ты не можешь пойти с нами.
11: Помнишь, как однажды мы обернули его золотой цепью?»
1: Совершенно не к месту хохотнула ворона.
11: «И как пьяный леший усадил на ветке русалку, а тебе пришлось лезть и снимать дамочку».
1: «Помню», — улыбнулся кот. «Нам пора. Солнце почти скрылось».
8: «Я догоню», —
1: глухо сказал Кощей, не спуская взгляда с могилы. «Уверен?» Василий все еще боялся, что друг сотворит какую-нибудь глупость.
8: «Да.
1: Смотритель внимательно посмотрел на бессмертного и, так ничего и не сказав, начал спускаться с холма. Вешалка, сжимая сыр в клюве, скакала рядом. Возле двери в другой мир они остановились. От солнца остался всего лишь краешек. Минута, может быть, две, и выход закроется навсегда. «Давай я сразу за тобой», — сказал Василий, и ворона, облегченно кивнув, скрылась в портале. Запыхавшийся Кощей разжал кулак и показал маленький желудь. Он бросил прощальный взгляд на могилу и скрылся в синем мареве волшебной двери. Василий уходил из леса последним. Очень хотелось обернуться, попрощаться с родным миром, но времени на это уже не оставалось. Он шагнул в портал, оставив позади себя умирающий лес, последнюю осень и людей, навсегда лишившихся сказки. Вы слушали рассказ Алексея Пехова «Последняя осень».

0: Сергей Чекмаев. Ничья. Все это хорошо выглядело в проекте. Глубоководная лаборатория для исследования сейсмических колебаний морского дна. Звучит, а? В будущем вырисовывались интересные перспективы. Может, даже и землетрясения научимся предсказывать. Тот и япошки атласом так заинтересовались, даже денежку кое-какую подкинули. При наших ценах хватило аж на половину стоимости монтажных работ. Только вот когда стены вокруг ходят ходуном, захлебывается пронзительным воем аварийная сирена, сыпятся ворохом разноцветные искры и холодея, слышишь, как хлещет прорвавшаяся где-то вода, из головы разом вылетают все мысли, кроме одной. Какой идиот решил строить станцию точно на тектоническом разломе? Жека очухался первым. Приподнялся на локтях, огляделся. Освещение погасло, работала лишь аварийка в полнакала. Понятно, что система понизила напряжение в сети, аккумуляторы не вечные же, но лучше бы вообще не работало. Бледный, в мертвенную синеву отцвет аварийных ламп рождал причудливые тени. Господи, обстановка как в морге, будто и без того поджилки не трясутся. Хорошо, хоть нет такой же тишины. Где-то вздыхает уже аварийный насос, а вот почти на пределе слышимости тоненько поют, надрываясь сервомоторы. Автоматика блокирует какой-то из разгерметизированных отсеков, люк медленно ползет в паз, преодолевая сопротивление воды. Надо бы посмотреть на схеме, где именно, но это потом. Сначала надо проверить, как там ребята. Трясло нас здорово, врагу не пожелаешь. Неужели... Боже, Машка, Дим...
1: Эй, есть кто живой? Ребята!
0: Минуты за две перед первым толчком Машка забежала в пультовую что-то спросить. А Дим как раз возился с показаниями донных датчиков. Насторожила его там цифирь какая-то, хотел проверить лишний раз. Не зря выходит, он как тряхануло. Ничего, дай только срок, накопим материал и будем землетрясение за полчаса предсказывать.
1: Машка! Дим! Живы!
0: Жека прислушался. Вроде чье-то дыхание слышно, или кажется только. Так, Дим у дальнего пульта сидел, а Машка вон там была, у самого люка. Девушка лежала неподвижно, свернувшись клубком. На виске багровела свежая царапина, еще мокрый с последнего погружения ежик коротких волос пропитался кровью. Жека потряс ее за плечо.
1: «Машка, Машка! Эй, Машки Шоу, очнись!»
2: «Что с ней, Жек?»
0: — послышался слабый голос.
2: «Жива?»
1: «Дим! Господи, Дим, а я уж думал, ты в порядке!»
2: «Ничего вроде. Локтем вмазал куда-то со всей дури, да еще под ребром тянет. Ерунда, до свадьбы заживет. Что с Машкой?»
0: «Не знаю». Жека приложился ухом к груди девушки.
1: «Сердце бьется, только без сознания».
0: В этот момент она зашевелилась, приоткрыла глаза.
1: «Машка, родная, ты как?»
2: «Голова болит», —
0: почти беззвучно пробормотала она.
2: «Что случилось? Землетрясение, да? Ой, у тебя кровь!»
0: Действительно, в суматохе Жека и не заметил. Из раны на плече сочится красная струйка, а боли нет. Так бы и ходил, если бы Машка не сказала.
1: «Да черт с ней! Главное, что с тобой все в порядке. Сейчас, потерпи».
0: Он осторожно поднял ее на руки. Машка застонала.
2: Тихо, сейчас все пройдет.
0: Жека аккуратно уложил девушку на узкую кушетку. Неизвестно, кто и с какой целью притащил ее из медбокса в пультовую, все равно во время дежурств не до сна. А теперь вот надо же, пригодилось.
1: Дим, ходить можешь?
2: Да вроде.
0: Ребро не сломано?
2: Жек, ну что ты в самом деле? Не маленький я. Было бы что серьезное, я бы с тобой не разговаривал.
1: Ладно, посмотри, что там у нас. Хоть что-нибудь целого осталось?
0: Дим, кряхтя и морщась от боли, поднял с пола перевернутое кресло, уселся за пульт, щелкнул тумблером аварийного питания, пальцы привычно побежали по клавишам.
2: «Наддув четко сработал», — сказал он через минуту. «Затоплены шестой и второй отсеки, но все перекрыто по аварийной схеме, моментально. Не зря мы 2 месяца эту систему рассчитывали. Ворчали все, зачем? Она не подвела. Так, что там дальше? Насосы в порядке, можно радоваться, в этот раз мы не утонем. Питание сдохло, пока тянем на аварийке, но это, скорее всего, обрыв в цепи. Золотаем. Так, ё-моё.
0: Дима осёкся, нервно вглядываясь в дисплей, после паузы растерянно добавил.
2: Хреново наши дела. Жек, ты завещание написал?
0: Под Димову скороговорку Жека суетливой наседкой хлопотал вокруг Машки, но, почуяв неладное в голосе оператора, резко обернулся. «В чем дело?» Дим безвольно откинулся на стул и вертел в руках полупустую банку Кока-Колы.
2: «Да не тяни ты!» «А че тянуть? Мы все покойники, ребята. Гарантированные трупы. Система жизнеобеспечения разбита вдребезги, и основная, и дубль. Даже если волнения наверху нет... Если Альтаир крутится где-то поблизости и, поймав наш сос, уже ломанулся сюда, все равно доберется он только часов через 30.
0: Точно разбито? Может, просто датчики отказали? Прежде чем паниковать, сходил бы, посмотрел, что и как.
2: Да, конечно. Я схожу потом для очистки совести. Только вот камера в тех зоне уцелела, и я сейчас всю систему жизнеобеспечения вижу как на ладони. Вернее, то, что от нее осталось. Смотри сам, если не веришь.
0: Дим развернул монитор, ткнул пальцем куда-то в центр экрана.
2: Вот она, родимая.
0: Так, протянул Жека. Веселенькое дело.
3: Жек!
0: Машка дернула его за рукав.
3: Что-то не так?
2: Наш аварийный запас выдавил из себя Дим. Если на троих считать, часов на 20-25, не больше.
0: Это при самой жесткой экономии. Я знаю, сам расчеты делал.
3: Да, я помню, ты говорил.
0: Ребята с Альтаира найдут здесь только 3 посиневших трупа. Жека сидел в медбоксе. Машке за пластырем пошел, да так и застрял. Мысли всякие одолели, куда без них.
2: Хорошо, что по всей станции разбрелись, не будем друг другу глаза мозолить. Выход есть, все его знают, только никто вслух не говорит.
0: Еще бы. Как можно заметить лучшему другу или любимой девушке? На троих воздуха не хватит, а вот если одного исключитесь, ты, например, умрешь, вдвоем мы дождемся спасателей.
2: Нет уж. Лучше я решу за всех. Командир все-таки. Машка моя, самая лучшая на свете. Зачем ей умирать? Я-то свое пожил уже, много успел, она молодая совсем. Плохо ей будет, конечно, без меня. Зато останется жить и, может быть, найдет, наконец, свое счастье.
0: С детства мечтал, неожиданно для самого себя произнес Жека вслух, когда-нибудь повторить вслед за героем одного старого фильма. Оказывается, в любви главное, не задумываясь, отдать жизнь за другого. Интересно попробовать.
2: Вот и выпало попробовать за Машку. Она намного лучше меня, у нее все впереди.
0: Ты иди, парень, что надо.
2: Правильно будет, если он останется жить.
0: Жека стиснул в руке подаренную Машкой безделушку, подвеску из морской раковины. Сглотнул комок в горле. Умирать не хотелось. Совсем не хотелось, если честно. Внутренний голос пронзительно кричал: «Нет, нет, нет!» Только вот другого выхода тоже нет.
2: Прости меня, Машка, и ты, Дим, прости.
0: Вам будет больно, но вы поймете. Потом.
2: Где же здесь эти чудные острые скальпели?
0: Жека принес Машку в лабораторию. Лежи, сказал, не двигайся, только рана откроется. А я сейчас вернусь, сбегаю в медбокс и вернусь. Золотаем, будешь как новенькая.
2: Кто-то долго его нет. Хороший он человек, Жека. Сам в крови весь, а в первую очередь обо мне думает. Как же я его люблю. Он самый добрый на свете. Ласковый, самый лучший. Он не должен умереть. Лучше уж я. Уж я. Ради него я готова на все. Я существо никчемное, меня не

0: Перед собой на столик Жекину фотографию вырезала тайком из Scientific Observer. Открыла шкаф с реактивами. Чтоб такое смешать, чтобы быстро и не больно. Руки действовали сами автоматически. Странно, но ей почему-то вспомнился тот день, когда Жека, как обычно стремительный и неистовый, ворвался к ней, подхватил на руки и закружил.
1: «Решили, Машка! Решили, понимаешь?» — восторженно кричал он.
2: «Да что случилось? Объясни толком!»
1: «Наш проект принят! Академия наук дала добро на станцию, даже кое-какое финансирование удалось выбить! Да японцы согласились помочь!»
0: Неожиданно Жека остановил свой неуклюжий хоровод, взвесил Машку на вытянутых руках, заглянул в глаза и серьезно спросил:
1: «Поедешь со мной?»
0: Машка стукнула его кулачком по плечу.
2: «Отпусти, медведище, раздавишь же!»
1: «Скажи, поедешь или нет, тогда отпущу!»
2: «Да куда ты без меня? Пропадешь ведь!»
0: Пискнул автоклав. Машка вздрогнула. «Ну вот и готово. Надо торопиться, пока Жека не вернулся. Он все поймет сразу, постарается помешать, шприц вырвет, а то и чего доброго захочет для нее то же самое сделать. Нет уж, ему она умереть не даст».
3: Всю свою жизнь Дим считал себя эгоистом, думал о себе, о своих проблемах, карьере. А вот сейчас решил сразу и бесповоротно: пусть ребята остаются.
1: 25 часов — это на троих, а на двоих будет 37. Простая арифметика. Лишнего меня, то есть, уберем, тогда им голубкам воздуха хватит. Они друг друга любят, все у них впереди. А я всю жизнь был один, стоит ли продолжать? Да и зачем?
3: Хватит, Дим, покоптил воздух. Ребятам он нужнее.
0: Как-то странно получилось. Дим даже удивился. Без подсказки решил, словно только и ждал такого момента. Жил ради него одного.
1: Черт знает, какая-то подростковая чушь в голову лезет. Про подвиги думаешь, а, Дим?
3: Брось, просто встань и сделай хоть раз в жизни что-то стоящее.
1: Как?
3: Да проще простого. Спуститься на два уровня вниз в рабочую зону, идти недалеко, хорошо, а то как бы не передумать по дороге. Потом сам себя всю жизнь ненавидеть будешь.
0: Но почему-то он все никак не мог заставить себя встать. Если решил, надо делать быстро, пока Жеке не пришло в голову какой-нибудь общий сбор учинить или что еще, тогда уж не до подвигов будет.
3: Как он, оказывается, тяжел, этот первый шаг в никуда. Тут не до напыщенных фраз, даже записку писать не хочется. Глупости все.
1: Но почему? Почему в фильмах все так просто?
0: В рабочей зоне было пусто и спокойно. Карминовым глазком пульсировал аварийный сигнал. Мерцала водная гладь бассейна, бросая на стены холодные голубые блики. В углу снул и рыбиной покачивался скутер.
3: Даже больно не будет, просто засну навсегда.
0: Дим стащил со стеллажа акваланг, отсоединил регенератор, сорвал пломбу с клапанов давления. В неверном свете аварийки желтые цилиндры баллонов казались темно-рыжими, почти коричневыми. Как Машкины волосы.
1: Она неплохая девчонка, конечно, только больно неприступная. Одному Жеке в рот и смотрит, ловит каждое слово. Невдомек бедняжке, что нужна она ему, как рыбий зонтик. Он ее сюда притащил только потому, что привык к ней, так сказал однажды. Мне без нее, мол, работает плохо. Как же. Жека и трубку привез с той же целью, хоть на станции курить и нельзя, привык. Сидит, строчит отчеты, а люльку эту во рту мусолит. Его б воля, он и стол свой полутонный под воду бы спустил, чтобы все кругом напоминало его рабочий кабинет.
3: А Машка еще надеется на что-то глупенькое. Верность хранит, дурочка.
1: Тьфу! Нет, видали, недотрогу? Стоило только руку на попу положить, взвелась, как ошпаренная.
3: Интересно, что ребята сейчас делают. Они же ничего не знают. Ну, про меня, про то, что я решил. Сидят, небось, горюют, помирать готовятся. Или любятся напоследок, как собаки. Обо мне и не вспомнят.
1: Неблагодарные.
0: Руки Димы перестали затягивать клапан, остановились. Внутри закипало раздражение и ярость. Он отбросил костюм в сторону, со всей силы вмазал кулаком по стойке стеллажа. Легкая алюминиевая планка согнулась от удара.
1: «А с чего я тебе решил, что должен умереть? Ради кого?
3: Ради этой безмозглой дуры, которая мне так и не дала ни разу, да еще и по морде за

0: светило. Или, может быть, ради хмыря Жеки, который всю свою жизнь задирает передо мной нос. Тыкает мне в лицо своими успехами, сволочь, улыбается, поглядывает свысока. Нет, он, конечно, ничего такого не скажет, но я же вижу. Бездарь, думает ты, Димочка. Бездарь и неудачник. Но нет, я еще лучше поживу, а этим голубкам самое место в раю, вот там пусть и воркуют. Где тут их костюмы? Ага. И чё, ребятки, будет вам сюрприз.
1: Смесь с тихим, почти неслышным шипением стравилась до нуля.
0: Датчик еще надо не забыть настроить, чтобы полный запас показывал.
1: Машка почти минуту неподвижно стояла над давно уже готовым раствором. Рядом притаился шприц. Блестел жалом, как охотящийся скорпион. Ждал своего часа. Наверное, в глубине души Машке больше всего хотелось, чтобы вошел Жека, понял все с первого взгляда, наорал бы, стукнул по руке, вырвал шприц, растоптал его даже, может, ударил в ярости. Как в тот раз на Азовском море, когда она по глупости не рассчитала время, всплыла раньше срока и заработала кессонку. Хорошо, хоть в легкой стадии. Жека тогда влепил ей по первое число, отругал, грозился страшными карами, обещал полгода в воду не пускать. Еле успокоили. А Машка слушала его громы и молнии и улыбалась. Жека волновался за нее. Значит, она ему не безразлична. А Жеки все нет и нет. До медбокса две переборки. Куда он мог деться? Почему не идет? Точно так же каждую ночь она, прислушиваясь к любому шороху, ждала его в неудобной подвесной койке личного бокса. Каждую ночь она не знала, придет ли он сегодня или снова засидится до утра со своими распечатками, да так и заснет в кабинете, уронив голову на руки. Когда Жека позвал ее с собой на «Атлас», Машка согласилась, не раздумывая, поверив, наконец, в то, что он без нее не сможет, что она стала что-то значить в его жизни. 3 года с того самого памятного вечера в дайверском клубе она ждала этого часа. И вот показалось, что дождалась. Но здесь, на станции, Машка четко поняла. Она сама лишь инструмент. Привычный, знакомый, понятливый и исполнительный винтик Жекиного научного энтузиазма. И ничего больше. Ничего.
2: Да какого черта? Почему это я должна жертвовать своей жизнью? Ради Жеки? Дима? А почему не кто-нибудь из них? Сволочи! Как и все мужики, им даже и в голову не приходит отдать жизнь ради меня. Не смеши себя, девочка. Эти слизняки. Один напыщенный индюк толдычит, что любит меня. И где она, эта любовь? И как последняя дура поперлась за ним сюда, в эту... Черт, ты слова нормального не подберешь. Консервную банку, а он... Целыми днями на меня и не посмотрит. Все со своими бумажками возится. На меня ноль внимания. Скотина, только о науке своей и думает. Машка сплавает туда, а ты, Машка, принеси пробы. Тьфу, да я для него тягловая сила. Он на моем горбу нобелевки свои чертовы намылился строгать. Но нет, не выйдет. А второй? Этот похотливый гад Дим только и ждет момента, чтобы прижать меня в углу. Руки распускает. Пришлось ему разок по морде врезать. Жаль, что следа не осталось. Мало я ему тогда дала, надо было еще и коленом добавить. Эти ублюдки того не стоят. Нет, сделаю-ка я по-другому.
1: Машка зачем-то сунула пробирку в карман, подхватила с пола подводное ружье. Без этой пневматической игрушки она из станции не выходила. Мало ли, какая хищная гадость привяжется. Похоже, пришло время ее и на суше опробовать. Машка тронула кнопку перезарядки. Стрелка, сверкнув оперением, скользнула в затвор.
2: «Сегодня я буду наносить визиты. Сначала в жилой отсек. Там уж точно один из этих гадов ошивается».
1: Жека шел, сжимая в руке скальпель. Такая маленькая и безопасная с виду вещь. Наверное, подойдет. Вот и третий шлюз. Подождите, ребята, я уже скоро. Еще 10 шагов, и я на месте. Тут редко кто бывает. Может, до прихода Альтаира и не найдете. Может, оно и к лучшему. Звонко пыхнул гидравлический запор, уполз в стену массивный овал люка. Здесь вода уже покрыла пол сплошным слоем, через переборку хлынул поток. Астматически сипели насосы, из последних сил откачивая воду из тамбура. «Надо будет Диму сказать, течь в третьем шлюзе. Хотя чего ж теперь? Сам как-нибудь справится. А мужик надежный и умелый. Настоящий друг. Еще с институтских времен вместе. Прости, Дим, видишь, как все повернулось. Нет, я точно знаю, все правильно. Мой друг и самая лучшая женщина на свете будут жить дальше. Они того достойны».

0: Дим, потирая руки, вернулся в пультовую. Здесь все осталось по-прежнему. Полутьма, изредка озаряемая красными всполохами аварийных сигналов, слабенькое мерцание немногих уцелевших дисплеев, отчетливый запах озона, едва уловимый духов Шанель.
1: «Машка, стерва! Сколько раз говорили, не пользуйся косметикой, станция герметичная, голова уже болит, твои парфюмы нюхать. Но ничего, недолго осталось. Ну-ка, где там наши пташки?»
0: Дим прогнал на мониторе картинки с уцелевших камер наблюдения. Кают-компания, она же столовая, пуста. Медбокс — пуст. Лаборатория, шлюзовая, рабочая зона.
1: Стоп, а это что? Жека, легок на помине.
0: Дим даже присвистнул. На мониторе было хорошо видно, что он разблокировал третий шлюз, вошел в переходный тамбур. В руке у Жеки что-то подозрительно поблескивало.
1: «Ах ты, гаденыш, подлюка!» — вполголоса выругался Дим. «Ко мне, небось, идешь? Тоже жить хочется, паскуда, но ничего».
0: Отшвырнув в ярости стул, Дим навис над пультом. Компьютер все еще разбирался с контролем повреждений. Трехмерная карта станции пестрила отметками о критических сбоях. Рядом медленно полз вверх список введенных в строй резервных и аварийных систем.
1: «Не время теперь, дорогуша. Сделай-ка вот что», — пробормотал Дим.
0: Проворные пальцы побежали по клавишам. «Командный доступ. Введите пароль». Дим отстучал намертво забитый в память аварийный код. «Доступ разрешен. Шлюз 3. Блокировка. Операция выполнена. Шлюз 3. Деривационные насосы. Остановить. Полное затопление шлюза. Полное затопление шлюза 3 через 130 секунд. Вы уверены?» Дим выругался, с силой надавил клавишу «Да».
1: «Да, да, согласен я, давай!»
0: Подтверждение получено. И через мгновение «Операция выполнена». Машка опоздала к третьему шлюзу минуты на полторы. Когда она подлетела к люку, было уже поздно. Рычаг надежно заблокирован, у потолка моргает багровое табло «Разгерметизация». Машка досадливо ткнула кулачком в бронированную плиту.
2: «Черт, еще полчаса назад все было нормально. Что же делать?» «О, знаю, вниз, в рабочую зону. К жилому блоку можно и вплавь пробраться. Даже лучше, оттуда эти подлецы меня точно не ждут».
0: Машка привычно в три движения надела костюм, присоединила ласты, прокосолапила к бортику и беззвучно ушла под воду. Холодно. И не видать ни зги. Недавние толчки подняли со дна целые тучи ила.
2: Только бы не заблудиться.
0: Она не успела проплыть и 200 метров, как вдруг горло сдавило удушье. В ушах зашумело, легкие разрывались без глотка воздуха.
2: «В чем дело? Нет, не может быть!»
0: Обезумевший взгляд вцепился в датчик давления. Стрелка свободно колыхалась в зеленой зоне у отметки 100. Тот-то баллон показался ей поначалу на удивление легким.

0: Дим увидел, как на маленьком мониторчике жизнеобеспечения несколько раз скакнула, потом суматошно задергалась и, наконец, вытянулась в нитку линия кардиодатчика.
1: «Ха! Вот и все, бедная мошки. Шоу сплавало в последний раз. А я выжил. Мне теперь воздуха аж на трое суток хватит!»
2: «Э-э-э!» — заорал Дим почти в полный голос.
3: «Альтаир! Можешь не торопиться, я подожду!»
1: «Я буду жить. Стоит отметить».
0: Дим схватил с пульта недопитую банку Кока-Колы, влил шипучую газировку в пересохшее горло.
1: «Тьфу, мерзость! Что за странный привкус? Выдохлась, что ли?»
0: Расплылись и побежали в разные стороны буквы на мониторах слежения. Закружилась голова. Дим рухнул в кресло, хотел было встряхнуться, отогнать от себя неожиданную усталость.
1: «Головой, что ли, во время аварии приложился? Сотрясение? О, черт, только этого еще не хватало».
0: Неудержимо накатывалась темнота, мир лениво крутанулся несколько раз и исчез. Дим обмяк в кресле, банка колы вывалилась из рук, упала на пол, выплеснув на пластик немного мутной коричневатой жидкости. В дальнем углу валялась незамеченная Димом опустевшая пробирка, и все так же, едва пробиваясь сквозь запах озона, плыл по пультовой аромат духов «Шанель». Жека с ужасом смотрел на поднимающуюся воду. Сначала он пытался отвернуть аварийный рычаг, сбил в кровь руки, но сейчас его словно парализовало.
4: Вода все ближе. Вот она у горла, у губ. Заливается в нос.
0: Обуреваемый инстинктом жить тело требовало воздуха. Хотя бы еще один глоток. Но поздно. Через несколько мгновений вода накрыла Жеку с головой. В последнюю секунду он четко осознал, что самые близкие, самые дорогие ему люди, люди, ради которых он готов был отдать свою жизнь, безжалостно убили его.

Странный дар Мориса Агей-Дюпена проявился, когда ему исполнилось 5 лет. Родители подарили ему на день рождения коробку акварельных красок. И вот вместо того, чтобы раскрашивать рисунки в какой-нибудь книжке, как это делал бы любой ребенок его возраста, он уселся в своей комнате перед камином и кисточкой воспроизвел на белой бумаге извилистые прожилки мрамора. Изображение настолько напоминало настоящий мрамор, что обескуражило взрослых. Мать похвалила сынишку, тетушки его расцеловали, только дальновидный отец глубоко задумался. На протяжении нескольких лет мальчик развлекался, разрисовывая под мрамор всякий клочок бумаги, попадавшийся ему под руку. Когда у него спрашивали, кем он хочет быть, в его больших голубых глазах появлялась мечтательность, и он отвечал: «Хочу разрисовывать витрины». Но эта страсть отвлекла его от учебы, и господин Агей-Дюпен отец решил положить этому конец. Он был главным директором фирмы «Трап», выпускавшей чулки и белье, и не мог допустить, чтобы единственный сын, наследник его имени и имущества, отставал во всем, да еще собирался стать художником. По его приказу у сына отобрали коробку с акварельными красками. Мальчика начали приучать к учебным играм, которые больше отвечали бы тому важному месту, которое он вскоре должен занять в трикотажном производстве. Но призвание, задавленное в зародыше, оставило в его душе болезненный след. Характер его испортился, он становился все более нелюдимым и молчаливым по мере того, как росли его успехи в учебе. Достигнув совершеннолетия, он без особенного желания стал компаньоном в фирме отца, а вскоре женился на Адель Мерсье, хилой, болезненной, зато дочери главного акционера конкурирующей фирмы. Это привело к слиянию обеих фирм, хотя супруги не испытывали от этого никакого удовольствия. Через 6 лет после этого отец Мориса умер. Сын, как и следовало, возглавил фирму «Трап», которая к тому времени уже насчитывала 7 заводов, на которых работали 4000 рабочих. В управлении фирмы его ждал блестящий успех, а в семейной жизни – полное разочарование. Ему было скучно с Адель, пресной, как церковная обладка. Замкнутый, язвительный, раздражительный, он только и делал, что укорял ее. А так как придраться к жене было тяжело, он еще больше бесился. Однако однажды вечером он сердито ходил перед ней из конца в конец гостиной, чтобы хоть немного успокоить свое бешенство. Но вдруг поскользнулся на зеркальном паркете, упал и ударился головой об угол камина. Он ударился так сильно, что чуть не потерял сознание. Адель испуганно вскрикнула и бросилась поднимать мужа. Тот, поднявшись на ноги, оттолкнул ее. Голова трещала, перед глазами плыли яркие круги. Он переживал, не выскочит ли еще и шишка, и, конечно же, во всем винил жену. Разве не она превращает пол в настоящий каток? Зачем так натирать паркет? Он уже хотел выругать ее, но вдруг взгляд его остановился на облицованном мрамором камине. И немедленно бешенство его улеглось. Как это он до сих пор не замечал, что этот камень с серыми прожилками такой некрасивый? Он рассматривал камин, и какая-то странная радость поднималась в нем. Что-то давно забытое из далекого детства, преодолевая нагромождение приобретенных за это время привычек, захлестнуло его, ударило в голову. Внезапно его охватило неудержимое желание раскрашивать мрамор, как когда-то на своих детских рисунках. Даже кончики пальцев задрожали от нетерпения. Еще бы! Поддельный мрамор всегда красивее натурального. Адель, уже сжавшаяся в ожидании бури, очень удивилась, увидев широкую улыбку, осветившую лицо мужа. Он ощупал шишку на лбу, в глазах вспыхнула решительность. На следующий день Морис купил все необходимое и принялся за работу. Хотя он не рисовал больше 30 лет, рука его не утратила умения. Под его кистью камин в гостиной из белого с серыми прожилками превратился в ярко-розовый с лимонными разводами. Это было так красиво, что растрогало Адель чуть не до слез. Поэтому поощренный Морис Агей-Дюпен раскрасил и другие камины в доме. А так как у него был собственный 4-этажный дом на 18 комнат, то этой работы ему хватило на полгода. Покончив с каминами, он принялся за парадную лестницу, вытесанную из пористого крупнозернистого ракушечника. Ее на итальянский манер он сделал темно-сиреневой с кремовыми разводами. От лестницы Морис перешел к стенам, а потом добрался и до потолка.
Каждый день, вернувшись с работы, он надевал белый халат, брал кисточки и палитру и взбирался на лестницу. Жена устраивалась на маленькой табуреточке и восторженно следила за его работой. Именно сюда являлся дворецкий и объявлял: «Мадам, обед подан». Сначала Адель радовалась, что муж нашел, наконец, занятие, приносившее ему душевное равновесие. Морис больше не придирался к ней и не упрекал ее. Он с головой окунулся в раскрашивание стен под мрамор. Время от времени он даже обращался к ней, называя «милочкой». Могла ли она рассчитывать на большее? Но со временем она начала беспокоиться. Разрисовав лестницу, стены и потолок, Морис начал искать, что бы им разрисовать еще. Недолго думая, он принялся за свой кабинет. Вскоре стены были расписаны под благородный итальянский голубой мрамор с белыми прожилками, стол красного дерева в стиле Людовика XVI превратился в кусок черно-белого марокканского оникса с красными вкраплениями, а паркет представлял удивительно искусную имитацию под массивные плиты старинного черного мрамора, который добывали когда-то в Пиренеях. Слуги делали вид, будто восторгаются творениями хозяина. Немногочисленные друзья, которых Аге и Дюпена приглашали к себе, и которые так или иначе были связаны с трикотажным производством, на все лады льстиво хвалили работу Мориса. Только искренняя и кристально чистая Адель как-то отважилась ему прямо сказать: «Все это действительно очень красиво, но как-то вроде холодно». «Вы ничего в этом не смыслите», — возмутился ее муж. «К тому же нельзя судить, пока работа еще не окончена. Вот увидите, когда все будет готово». У него был такой возбужденный вид, что жена весьма встревожилась. Но то, что случилось потом, было куда хуже, чем все самые хмурые опасения Адель. После кабинета волна фальшивого мрамора захлестнула гостиную, а за ней столовую и спальню. Мало-помалу мебель из редчайших пород дерева, больше всего ценимая молодой женщиной, превратилась в яркие куски тесаного камня. Охваченный безумной страстью, Морис Агей Дюпен не мог пропустить ни одного куска дерева, гипса или железа, чтобы не придать ему вид благороднейшего из материалов. Иногда он прибегал к сочетаниям цветов, несуществующим в природе. Стоило лишь посмотреть, как искусно он рассыпал на однотонном фоне темные точки, расплывчатые, будто облака, пятна, как вырисовывал тоненькие прожилки, правильные формы вкрапления и белесые разводы. С кистью в руках он был богом, творцом горных недр. Глядя на его работу, ни один из самых опытных каменщиков не мог бы сказать с уверенностью, настоящий ли это мрамор или искусная подделка. Как-то он был приятно изумлен, когда двое сильных грузчиков, настоящих богатырей, переставляя мебель в гостиной, с трудом сдвинули небольшой инкрустированный столик весом не более 15 килограммов, столешницу которого он перед этим расписал под севский красный крапчатый мрамор. Но они совсем выбились из сил, запыхавшись, и даже вспотели, переставив из одного угла в другой 6 небольших стульев когда-то позолоченного дерева, теперь расписанных под багряный порфир с зелеными вкраплениями. Грузчики, как подкошенные, упали на стулья и попросили вина. А Морис Агей Дюпен готов был их расцеловать за такую ошибку. Теперь он был убежден, что его живопись чего-то стоит.

сожалению, общественное положение не позволяло ему полностью посвятить себя любимому искусству. Как осточертела ему контора, как надоело председательствовать на директорских советах, продавать тоннами плавки, трусики, носки, мешками загребать деньги, в то время как сам Бог создал его, без всякого сомнения, совсем для другого. Если бы он жил сам по себе на свете, он давно бы уже забросил трикотажное производство и стал бы художником. А так, из-за Адель он вынужден сохранять видимый комфорт. Большой дом, 6 слуг, 2 автомобиля, шофер. И так, на какое-то время мысленно примирившись с женой, он теперь снова ее возненавидел. Ведь кто, как не она, препятствовал расцвету его дара? Адель, которой на какое-то мгновение показалось, будто поддельный мрамор может восстановить спокойствие в семье, поняла, что она ошиблась. У нее снова был муж, черствый и чужой, готовый каждую минуту ей чем-то досадить. Хотя бы он отказался от этого безумного увлечения, но где там? Он отдавался ему с еще большей страстью. Теперь он часто работал даже ночью при свете прожектора. Истощенная слезами бедная женщина уже не боролась с массой поддельного мрамора, окружавшего ее. Ледяной холод пронизывал ее в этом доме, где все было расписано под камень. Каждый день она с тревогой спрашивала себя, какие еще новые химеры взбредут в голову ее мужу под давлением навязчивой идеи?

Как-то во время ужина слуга подал ей вареные яйца, скорлупа которых была разрисована под алжирский черно-белый оникс с янтарными прожилками. Адель, у которой пропало всякое желание есть, расплакалась. Марис Агей Дюпен в бешенстве бросил салфетку и вскричал: «Ну да, в этом доме найдешь понимание, дождешься!» И с горьким ощущением одиночества, иногда свойственным гениальным художникам, он выскочил из-за стола и бросился в свой кабинет. Замкнувшись, он закурил сигарету, расписанную под фиолетовый зернистый мрамор из гор Юры. Не успел он затянуться, как голова у него закружилась. Он почувствовал, как на него нисходит вдохновение, желание творчества, еще более неистовое, чем обычно. Но что это? Он оглянулся вокруг в поисках хотя бы одной вещи, еще не расписанной, не испещренной прожилками, яркими вкраплениями и разводами самых нежных цветов и оттенков. Прямо перед ним стояло зеркало, в котором он увидел себя во весь рост. Тогда он сразу понял, что ему следует делать. Он разделся догола, схватил палитру и осторожно, крохотными мазками, начал разрисовывать собственную кожу. Нежные прикосновения кисточки щекотали. Не без тщеславия он выбрал для себя греческий глазковый мрамор и радовался, наблюдая, как постепенно приобретают благородный вид его невыразительное лицо, обвислый живот и тощие ноги. Зелено-голубые разводы вытесняли отовсюду бледный розовый цвет его кожи. Вскоре только незакрашенный кончик носа и белые круги вокруг глаз напоминали, что они принадлежат живому человеку. От волнения у Мариса Агей Дюпена перехватило дыхание. Да! Он творил свой шедевр! Он добавил еще немного желтоватых жилок вокруг пупка, вырисовал ярко-голубой глазок вверху на левом бедре, разрисовал паутинкой бедра и большими полосами икры, а потом снова принялся за лицо, а, конечно же, самый ответственный участок. Он уже докрашивал зеленым веки, когда почувствовал, как кровь стынет у него в жилах. Могильный холод сковал руки и разливался по всему телу. Он ужаснулся. Мрамор, который он столько времени искусно имитировал, мстил ему за себя. Он еще попробовал спастись как можно скорее скипидаром, смыть с себя краску. Но у него уже не было силы пошевелиться. Застывающий, ошеломленный, с минуты на минуту он ждал перехода из животного мира в царство минералов. Вдруг Моррису показалось, что мысли его угасают. Мозг превратился в камень. А затем и сердце сжалось в форме двустворчатой раковины, остановилось, окаменело.

Когда жена заглянула в кабинет, чтобы позвать мужа спать, она приглушенно вскрикнула, увидев голую зеленого мрамора статую, которую он оставил вместо себя. Еще никогда в жизни она не видела такой прелести. Адель подарила это творение фирме «Трап». Статую поставили на пьедестале в зале заседаний дирекции. По просьбе вдовы профессиональный скульптор вырезал из настоящего мрамора виноградный листочек, чтобы прикрыть наготу бывшего генерального директора, погибшего служа искусству.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В сегодняшнем нашем эфире мы познакомимся с рассказом Пола Андерсона «Ключевое условие». Гордый Арго рассекает волны, неся завоеванный приз. Другой Орфей в песнях своих и любит, и плачет, и умирает. Новый Улисс покинуть вновь готов, Калипсо ради родных берегов. Шелли. Жил-был король, надругавшийся над чужеземными торговцами. Теперь уже не важно, что он сделал с ними. Это было давно и на другой планете, и той бедной девушки уже много лет нет в живых. Мы с Гарри Стенвиком подвесили короля вверх ногами на самом высоком минарете на глазах всех горожан. И с тех пор торгово-техническая лига была прославлена на той земле. Затем мы славно пошуровали на складе галактической компании пряности и спиртные напитки и там же поклялись в вечном братстве. Встречаются нахалы, заявляющие, что у Николаса Ван Рейна вместо сердца встроен компьютер с криогенным охлаждением. Может, это и так. Но он никогда не забывает хороших работников, даже если они некогда очень профессионально очистили ему карман. Может быть, поэтому, вместо того, чтобы пристрелить нас с Гарри на месте, он однажды пригласил нас на обед. Флиттер высадил меня на вершине холма под названием «Крылатый крест», где находится маленький и скромный домик торгового князя. Так его называл сам старик. Облака смога закрыли город, простиравшийся до самого горизонта. Чикаго, несмотря на ранний час, уже зажег свои бесчисленные огни. Я находился очень высоко, потому до меня доносился лишь отдаленный шум машин. Вдоволь налюбовавшись серо-бурым облаком и насладившись запахом дыма и гари, я зажал нос и прошел по аллее мимо роз и кустов жасмина. У дверей меня встретил страж-робот. Удостоверив мою личность, он впустил меня в прихожую. Здесь я обнаружил Гарри. Мы сердечно обнялись, а затем некоторое время разглядывали друг друга. «Не очень-то ты изменился», — ухмыльнулся Гарри. «Все такой же хилый и перекошенный, словно от приступа подагры. Не как метановая атмосфера довела тебя до ручки». «В той дыре, где я был в последний раз, дышит аммиаком», — поправил я его. «Я там замечательно провел время. Длительные переходы без ночевок, случайные пули и дурацкая торговля по мелочам. Кстати, ты тоже выглядишь отвратительно. Лоснящимся и самодовольным котом. Жизнь на этой тепличной земле не пошла тебе на пользу. Как дела у Сигрид?» Подобно большинству мужчин, Гарри в конце концов надоели скитания по галактике, и он решил обзавестись семьей. Он построил роскошный дом среди скал невдалеке от Хардингерфьорда и вырастил там целую кучу сыновей и мастифов. «Хорошо. Жена шлет тебе поцелуй, а к нему в придачу коробку домашнего печенья. Ей очень жаль тебя, никчемного и неухоженного холостяка. В следующий раз, когда окажешься на земле, возьми, дружище, отпуск и навести наше гнездышко». «Пожалуй, я так и сделаю. Как твои парни?» Гарри помрачнел. «Неплохо», — сказал он. «У Пэра были неприятности, но сейчас уже все позади. Он тоже сегодня здесь». «Замечательно. Когда я последний раз видел старика, то расспрашивал его о твоем старшем сыне. Кажется, он тогда был юнгой на борту одного из кораблей Ван Рейна и болтался где-то в районе созвездия Геркулеса. Я слышал, что он уже получил звание мастера». «Да, совсем недавно. Плюс искусственное бедро и множество малоприятных воспоминаний. Пойдем, они нас ждут». Мы пошли по длинному коридору, украшенному редкими сувенирами с далеких планет. Не похоже, что старик собрал нас только для того, чтобы послушать пару новых анекдотов, подумал я. Скорее обострилась его старая, неизлечимая болезнь – алчность. Даже добрые дела в конечном свете приносят ему немалую прибыль. О незаконных махинациях и говорить нечего. Пройдя анфиладу богато обставленных комнат, мы оказались, наконец, в гостиной. Здесь у экрана, занимавшего целую стену, сидели трое мужчин. Сейчас экран был прозрачен, и сквозь него была видна уже знакомая мне панорама. Огромный город, окутанный облаком смога, темнеющее небо и первые дрожащие звезды. Лишь один из мужчин поднялся при нашем появлении. Это был смуглолицый, худощавый человек, похожий на мексиканца. На его поясе висел бластер, судя по внешнему виду, немало послуживший своему владельцу. Ван Рейн тяжело заворочился в своем мягком кресле, приветственно поднял пивную кружку и пророкотал:
1: «Добро пожаловать, капитан! Не хотите ли выпить немного перед обедом? Лично меня Габриэль настолько утомил своим косноязычным английским, что я заслужил небольшую выпивку».
0: Я поклонился знаменитому торговому князю, а затем протянул руку Перу Стенвику. «Прошу прощения, что не встаю», — сказал он. Сын Гарри был на редкость бледным и изможденным. Меня слегка покалечили. «Слышал», — сочувственно заметил я. «Не волнуйся, все наладится. Ты бы не поверил, если бы узнал, сколько в моем бедном теле искусственных органов. А я еще продолжаю летать. Как идет выздоровление?» «Спасибо. Дело постепенно налаживается. Благодаря Мануэлю...» «А, познакомьтесь, Мануэль Филипп Гомес, мой помощник». Мы вежливо поздоровались. Оказалось, что Мануэль выходец из колонии на Арктуре. Он показался мне несколько высокомерным, что было типично для жителей периферии галактики. Пожав мне руку, он тотчас повернулся ко мне спиной, чтобы удостовериться, не сползла ли повязка с ноги Пера. Он сел после нас с Гарри и только затем взял свой стакан кларета. По распоряжению Ван Рейна слуга, живой слуга, а не робот, на такую роскошь хозяин дома денег не жалел, принес аквавит для Гарри и мартини для меня. Пер с рассеянным видом вертел стакан с вермутом. «Долго ты пробудешь дома?» — спросил я молодого человека.
1: «Пока не выздоровеет окончательно», — ответил за него отец. «Вот именно», — буркнул Ван Рейн. «Ровно столько и ни днем больше. Парень молод и силен, нечего ему бездельничать на земле».
0: Мануэль заговорил вежливо, но с металлом в голосе. «Прошу прощения, сеньор. Я не хотел бы противоречить начальникам, но долг обязывает меня знать, в каком состоянии находится мой капитан. Надеюсь, сеньор, что накануне Рождества вы не откажете ему в небольшом отпуске». Ван Рейн поморщился и всплеснул руками.
1: «Все почему-то считают меня чуть ли не людоедом», — простонал он. «А я всего лишь бедный, одинокий старик, пытающийся удержаться на поверхности в бурном море бизнеса. Я разыскал перспективного парня и заботился о нем еще с тех времен, когда он ходил в коротких штанишках. Дал ему прекрасное образование, подобрал замечательную работу в надежде, что он поможет мне на старости лет. Вместо этого мой лучший капитан, попав в небольшую переделку, собирается спрятаться в родительском доме и до конца дней зализывать свои пустяковые раны. Вот радость-то для моих волков-конкурентов. То-то они потешатся, терзая на клочки мои самые заветные планы».
0: «Ну, в этом случае их вряд ли спасет сам Господь Бог», — усмехнулся Пер. «Не беспокойтесь, сэр. Я буду готов, как только потребуется».
1: «Эй, полегче, сынок. Я не требую от тебя никаких жертв. Я слишком добр, стар и толст для этого. Мне очень жаль, что у нас случились неприятности, но все это пустяки, по большому счету. Вот когда вы, господа, состаритесь и превратитесь в бедных старых вонючек вроде меня, когда вам станут недоступны многие удовольствия, вот это будет катастрофа. Абдал, принеси еще выпивки. Ты дождешься, что мы высохнем от жажды в двух шагах от моих винных погребов».
0: «Неужели ты вновь хочешь увидеть Каина?» – задаченно спросил Гарри. «Конечно, отец», – ответил Пер. «Ведь это целый мир. Первый новый мир моей жизни». Гарри насупился. Спустя несколько минут я нарушил затянувшееся молчание. «В каких районах ты побывал на этой планете, Пер?» «Увы, почти нигде», — огорченно ответил он. «Каин совершенно не исследован. Мы успели нанести на карту лишь несколько областей вблизи места посадки».
2: «Как, и вы не делали съемок с орбиты?»
0: «Нет, мы спешили заняться вот этим».
2: Пер кивнул Мануэлю, и тот достал из кармана маленькую коробочку. В ней лежало несколько зеленоватых листьев. Я попробовал один. Удивительный вкус оказался у этого растения, и, кроме того, оно пробудило во мне целую бурю воспоминаний, яркие картины ушедшего. Я был потрясен. Очевидно, растение воздействовало на потаенные участки коры головного мозга. Ван Рейн с довольной улыбкой разглядывал меня, наслаждаясь моим изумлением.
3: «Действует словно наркотик, не правда ли?» – спросил он. «Но он безвреден, совершенно безвреден. Мои химики сбились с ног, но так и не сумели установить его состав и тем более искусственно синтезировать. По-моему, они давно уже забросили это безнадежное дело и дни напролет сами жуют эти замечательные листочки. А какие на Каине меха! Модницы со всей галактики готовы выкладывать за них бешеные деньги. Мой старый приятель, Лупеску из компании Петри, готов закупать товар оптом. Этот параноик повсюду разослал своих шпионов и за месяц истратил 15 тысяч монет только на то, чтобы узнать, в каком созвездии находится эта планета. И ты еще спрашиваешь, хотим ли мы снова увидеть Каин?
2: «Откуда вы знаете, сколько потратил Лупеску?» — с сомнением спросил Гарри, но Ван Рейн промолчал и с самодовольной улыбкой стал набивать табаком трубку. Пер с беспокойством сказал: «Не подумайте, хозяин, я никому не называл ее координаты». Повернувшись ко мне, он пояснил: «Планета Каин находится в созвездии Пегаса. Ее Солнце — карликовая звезда класса G9 со светимостью в половину земного Солнца. Система состоит из 8 планет, но только одна, Каин, близка по типу к земному. Открыл ее капитан Брандер. У него было мало времени для детального ее исследования, но он изучил язык туземцев, провел некоторые планетографические измерения, а главное — принес сведения о необычных свойствах местных мехов и трав. Спустя год меня направили для организации первой торговой фактории, но...» «Возникли неприятности с туземцами?» — сочувственно спросил я.
3: «Неприятности — не то слово», — буркнул Ван Рейн и добавил несколько весьма крепких выражений.
2: Затем он буквально нырнул в пивную кружку и вскоре вынырнул, отфыркиваясь как морж.
3: «Бррр, славное пиво! А дела дрянь! Святой Дисмос, почему ты не защитил своего самого верного и щедрого слугу от этого разорительного удара судьбы?»
2: «Нам казалось, что мы делаем все правильно», — прошептал огорченный Перп.
3: «Ах, вам так казалось!» — свирепо взглянул на него Ван Рейн. «Нет, парень, нам надо делать лишь то, в чем мы уверены на все 100%, иначе мы будем каждую неделю терять дорогостоящие корабли».
2: «А также многих настоящих людей», — тихо произнес Мануэль, опустив голову.
3: «Я читал доклад Брандера», — продолжал Ван Рейн. «А также изучил ваш отчет. Кажется, я догадываюсь, в чем дело. Господа, я побывал на стольких мирах и набил столько шишек на лбу, что нюхом чувствую, где зарыта собака, даже если до нее добрых 100 световых лет. Однако в официальных данных слишком мало нюансов, мелких деталей, которые порой оказываются самыми важными. Поэтому я хочу обо всем услышать своими ушами. Мне надо хотя бы мысленно побывать на этой планете, пережить с вами все события и схватки, все, что ныне, увы, недоступно старому и грузному Николасу».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
2: Я с удивлением воззрился на торгового князя. И это говорил человек, только за последние несколько лет освоивший Борфу, Диомеду и Ткелу.
4: «Что ж, попробую».
2: Пер покраснел, поглаживая вздрагивающими пальцами свой так и нетронутый стакан с вермутом. «Я могу рассказать сравнительно немного. Вы видели все на видеоэкране, так что я... По-моему, причина катастрофы в чем-то другом. Это был лишь пустяковый эпизод».
3: «Ничего себе пустяк», — сухо заметил Ван Рейн.
2: Пер кивнул. «Прошу прощения, вы правы. Погибло несколько человек». Чтобы разрядить сгущавшуюся атмосферу, я поинтересовался. «Сынок, а что это за планета?» «Земные условия. Это что, шутка?» «Чиновники с Земли, ни разу не побывавшие даже на Луне, так называют все миры, где можно хотя бы час дышать без скафандра».
3: «Или хотя бы полчаса выдержать местную гравитацию», — хохотнул Ван Рейн.
2: «Нет, Каин на самом деле не так уж плох, по крайней мере в средних широтах», — возразил Пер. «По размеру он близок к Земле и расположен от Солнца на расстоянии чуть больше астрономической единицы. Атмосфера плотнее на 15%, что создает сильный парниковый эффект. Период обращения — 12 часов. Угол наклона оси — 32 градуса, что делает сложной картину смены времен года. Спутников у Каина нет. Мы высадились на 45-м градусе северной широты, на холмистой местности. Стояло лето, и хотя соседний пруд по ночам замерзал, а на склонах лежал снег, было вполне терпимо».
4: «Это Брандер назвал ее Каином?» — спросил я.
2: «Да. Мне кажется, ей это название чертовски подходит».
4: Пер помрачнел и залпом выпил свой стакан вермута. Мануэль молча встал и вновь наполнил его.
3: «Не переживай так, сынок», — посоветовал Ван Рейн. «Неприятностей не избежать ни на одной из планет. Надо уметь выдерживать любой удар. Ты со временем научишься этому, если, конечно, выживешь».
2: «Но начало было таким обнадеживающим», — воскликнул Пер. «Мы легко выучили язык туземцев, вошли с ними в контакт, но...»
4: Он повернулся ко мне.
2: «Экипаж Королевы Марии состоял из 12 человек. Это замечательный скоростной корабль, но маловместительный. Впрочем, большего и не требовалось, ведь мы намеревались основать лишь один торговый пост. В трюмах был обычный набор и тому подобное. Но украшений было немного, так как ксенологи Брандера не разобрались толком во вкусах туземцев. По их словам, каждый воин одевался и наряжался так, как хотел. Конечно, это касается только земли Улаш, единственной более или менее изученной нами территории».
4: «Культура, конечно, землевладельческого типа», — спросил я.
2: «Да, и притом весьма примитивные», — кивнул Пер. «Для посадок используются лишь небольшие участки земли, очищенные от леса и вспаханные плугами. В Улаше есть и металлургия. Выплавляются медь, золото, серебро. Но все это делается на неолитическом уровне. Этим занимаются рабы, вернее, раса рабов. Лугалы. Другая, более развитая раса, милиане, добывают пищу исключительно охотой. Взгляните, капитан».
4: Пер протянул мне фотографию. На ней был виден склон холма, заросший бледно-зеленой травой, усеянный валунами. Справа виднелась долина с густым лесом. В центре стоял туземец и напряженно смотрел в объектив.
2: «Это Шивару», — пояснил Пер. «Один из наших друзей Милиан».
4: Шивару телосложением напоминал человека. У него были широкая грудь, голова с черным гребнем, зеленые глаза с узкими зрачками, круглые уши, кошачий нос и толстогубый рот с крупными клыками. Рыжевато-коричневая шерсть покрывала тело от макушки до кончика длинного хвоста. На нем был меховой плащ из шкуры, напоминающий львиную. В левой руке туземец сжимал боевой топор с обсидиановым лезвием. За поясом висел стальной нож, полученный, несомненно, от землян.
2: «Каиниты млекопитающие, хотя анатомически заметно отличаются от землян», — продолжал Пер. «Температура тела поддерживается сложной системой эндо- и экзотермических реакций, происходящих в крови».
3: «У них наверняка нет системы потоотделения, подобной нашей», — заметил Ван Рейн, попыхивая трубкой. «По опыту знаю, что такие вещи редко встречаются на планетах земного типа. Если приглядеться как следует, то любому, казалось бы, совершенно уникальному явлению можно найти аналог, пусть даже на другом конце галактики».
2: «Порой встречаются и совершенно необычные вещи», — возразил я. «Пер, скажи, врачи из экспедиции Брандера анатомировали тела Милиан?»
5: «Нет.
2: Зато Милиане прислали в лагерь столько тел мертвых лугалов».
4: «Надеюсь, рабов не умерщвляли специально для этой цели».
2: Приглядевшись к фотографии, я узнал еще одного каенита, стоявшего позади Шивару. Это было приземистое, коротконогое существо с бурой шерстью. Лоб был низким, подбородок и нос почти незаметными. Никакой одежды на каените не было. Он нес за спиной тяжелый тюк, на плече висел колчан со стрелами, в руках лук и копье. Шерсть каенита была местами сильно вытерта, словно ему часто приходилось таскать тяжести. Это лугал. Да, эти два вида вместе развивались в процессе эволюции, и со временем милиане подчинили себе лугалов и сделали из них рабов. По крайней мере, так обстоит дело в Улаше.
4: Гарри взял у меня фотографию и стал разглядывать ее. «Похоже, этому бедному лугалу пришлось немало потрудиться в своей жизни», — заметил я. «Наверное, милиане безжалостно эксплуатируют их. Но на их месте я не стал бы доверять рабам оружия».
2: «Нет, лугалам вполне можно доверять», — возразил Пер. «Как, скажем, ну, хорошо выдрессированным собакам. На их плечах лежит вся самая тяжелая и грязная работа. Милиане — это белая кость. Они могут быть охотниками, колдунами, художниками, но их не заставишь рубить лес или пахать. Зато вся культура создана милианами».
4: Пер замолчал и, нахмурившись, отпил из стакана.
2: «Хотя я не вполне уверен, подходит ли слово «культура» в данном случае».
4: «Как так?» — удивленно поднял брови Ван Рейн.
2: «Ну, у милиан нет ничего похожего на нации, племена и прочие подобные виды общественной организации. Семьи существуют, но они распадаются, когда самец стареет. Молодые самцы отделяются и уводят самок. Лугалы словно собаки следуют за своими хозяевами и никогда их не покидают. Семьи редко контактируют друг с другом. Обычно это бывает лишь во время охоты на крупных зверей или при случайной встрече, когда мужчины вступают в схватки. Если дело обходится без ссор, то тогда милиане могут заниматься именовой торговлей».
4: Глаза Ван Рейна при слове «торговля» загорелись, но он сдержался и промолчал.
3: «Не может этого быть», — возразил я. «Разумные расы не могут развиваться при столь малом общении между индивидуумами. Необходим постоянный обмен знаниями, опытом, традициями. Мозг разумного существа не может развиваться чисто биологическим путем».
2: «Меня это тоже смущало», — согласился Пер. «Я много разговаривал с Шивару и другими милианами, посещавшими время от времени наш лагерь. Мы старались понять друг друга. Каиниты оказались не менее любопытными, чем мы, и тоже старались извлечь выгоду из торговли. Порой удавалось побеседовать и с лугалами. Несмотря на свой придурковатый вид, они оказались далеко не глупы. Конечно, они менее сообразительны, чем их хозяева, но все же разница в интеллектуальном уровне между двумя расами невелика.
3: Ну и планетка нам досталась».
2: «Целых 3 миллиарда лет своеобразной эволюции, поневоле голова закружится. Как я уже говорил, у каждого милианина, даже ребенка, есть несколько рабов. Биологи считают, что раса лугалов создана милианами сознательно, в процессе управляемых генетических мутаций. Так это или нет, но эти примитивы весьма напоминают домашних собак. Их то посылают с различными поручениями, то велят ухаживать за детьми, а когда работы нет, разрешают побегать невдалеке от стоянки. Порой их бьют за различные провинности, но было бы преувеличением сказать, что к ним относятся жестоко. Просто Каин — суровая планета, и жизнь самих милиан отнюдь нелегка. Кстати, разумный лугал ценится очень высоко. Его называют старшим среди других рабов, он учит детей хозяев ремеслу, а порой с ним даже советуются в запутанной ситуации. Иногда таким лугалам разрешают ночевать и питаться в жилищах милиан. Размышляя об этом, я пришел к выводу, что общественная жизнь у милиан все же существует. Они образуют не просто семьи, а совместные с лугалами общины. Контактируют такие группы в основном через рабов, но это тоже немало. Похоже, что милиане — созидатели и новаторы, а лугалы — хранители традиций, связующие звенья в цивилизации Каина. И такие отношения между двумя разумными расами закрепила сама биологическая эволюция.
4: Гарри нахмурился.
3: «Ты говоришь об этих тварях так спокойно и дружелюбно, словно никакой трагедии не произошло», — резко сказал он.
2: «Но вначале туземцы относились к нам хорошо и помогали строить торговую факторию», — возразил Пер. «Приходя в лагерь, они всегда приносили подарки и никогда не требовали платы. Несколько раз они даже предлагали услуги своих лугалов в качестве рабочей силы для расчистки леса, обтесывания каменных блоков и прочее. В этом не было никакой необходимости при нашей мощной технике, но ведь милиане этого не понимали. А когда поняли, это повергло их в шок. Они до сих пор считали себя самыми могущественными существами, и для них было нелегко признать, что чужеземцы, по крайней мере, равны им по силе и разуму. Шивару относился к числу тех, кто особенно заинтересовался нами. Он был уже не молод, большинство его детей выросли и выделились из семьи. Среди Милиан Шиварус считался богатым и мудрым. Он постоянно экспериментировал и в последнее время увлекся скотоводством. Советы старика ценились в Улаше на вес золота. Однажды я взял его в полет на флиттере, и Шивару радовался, словно ребенок. На следующий день он привел с собой трех жен, чтобы они также порадовались ощущению полета. Иногда Шивар убрал нас на охоту. Видали бы вы, как этот милианин гнался за каким-нибудь огромным рогатым животным, вскакивал ему на спину и валил одним ударом топора. Затем лугалы свежевали добычу и тащили ее в лагерь. Поверьте, мясо было чертовски вкусным. Очень много времени мы проводили в беседах. Мы старались пополнить словарь взаимного общения, понять друг друга и порой так увлекались, что забывали о еде. Хорошо еще, что об этом не забывали Мануэли, главный лугал в семействе Шивару по имени Черкес. Вы не поверите, но иногда я ловил себя на том, что любуюсь милианином. Все они хорошо сложены, грациозны, как кошки, но в состоянии бешенства бывают смертельно опасны. Впрочем, об этом мы узнали позднее. У нас было любимое место для встреч невдалеке от лагеря на склоне холма. Во снах я часто вижу это место. Высоко над нами в поисках добычи кружит хищная птица.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Пол Андерсон. Ключевое условие. Продолжение. В тот раз, продолжал Пер, мечтательно улыбаясь, звонкий голос Шевару звучал с особым энтузиазмом. Нет, мы не обсуждали вопросы о торговом договоре. У Миллиан просто нет руководства, с которым такой договор можно заключить. Но старик понимал, что обмен товарами между нами полезен, прежде всего для них, каенитов. Торговая фактория делала такой обмен надежным и долговременным. Шевару очень нравилось, что в районе фактории семьи станут часто встречаться, общаться, и это может со временем послужить объединению разобщенной тысячелетиями расы. Конечно, старик руководствовался при этом не абстрактными идеями, а чисто практическими целями. Например, он считал, что только большая группа Миллиан, трудясь вместе, сумеет полностью воспользоваться плодами нереста рыб на реке Мокуньян. Он мечтал о том, чтобы построить большие лодки и отправиться на поиски новых, никем не занятых охотничьих угодий. Ну и тому подобное. Затем Шивару начал с любопытством расспрашивать меня о племени людей. Из каких земель мы прибыли, какая там водится дичь, как мы обзаводимся семьями и воспитываем детей. В свою очередь, я тоже забрасывал его вопросами. Меня не очень-то удивило, что культура Улаша не имеет религии. Шивару едва уразумел, о чем я его расспрашиваю. Колдовство Миллианам известно, но они рассматривают его в качестве некой разновидности ремесла. Для них совершенно очевидно, что они высшие существа на планете. Кажется, им известна даже идея переселения душ, хотя я не уверен в этом.

0: Но все эти отвлеченные вопросы Миллиан мало интересуют, как, впрочем, и проблемы их собственного происхождения. Мир они рассматривают как данность. И вопрос стоит лишь в том, кто в нем господствует, а кто подчиняется. Шивару спросил, почему я интересуюсь такими очевидными вещами, но меня это не насторожило. Вероятно, в этом была моя первая ошибка. «Нет, капитан», — мягко сказал Мануэль. «Откуда вы могли знать, что у них нет души?» «Нет ли?» — в сомнении пробормотал Пер.
1: «Оставим это теологам», — сказал Ван Рей. «Мы им платим за то, что они решают подобные вопросы на различных обитаемых планетах. Продолжай, мой мальчик».
0: Пер с видимым трудом заставил себя продолжать рассказ. «Я попытался объяснить Шивару идею Бога, и это крайне удивило и обеспокоило моего друга. Вскоре он поднялся и ушел. Упоминал ли я о том, что туземцы используют барабаны как средство связи на больших расстояниях? Так вот, всю ночь я слышал грохот барабанов, внесшийся из долины, а со стороны западных холмов доносились ответные сигналы. В течение последующей недели нас никто не навещал, но Мануэль, бродивший по окрестностям, видел множество следов. За нами наблюдали. Я почувствовал облегчение, когда вновь пришел Шивару. Вместе с ним прибыло и несколько других туземцев. Ферикхир, Тилитур, не менее влиятельных и уважаемых среди Миллиан. Их приближение заметили роботы, рубившие неподалеку от лагеря лес. Воздух был полон грохота и пыли. Сильный ветер пронизывал до костей. Я едва различал в висевшем среди холмов пыльном облаке наш корабль и несколько палаток. Мне казалось, что туземцы направляются туда, но Шивару указал в сторону нашего любимого места у скалы. «Идем», — сказал он. «Здесь не место для Миллиан». Я посмотрел ему в глаза. Они были непроницаемы, словно нас разделила стеклянная стена. По правде говоря, у меня мороз пробежал по коже. Я был совершенно безоружен в этот момент, и у меня не хватило духа отправиться за оружием в свою палатку. Правда, у Мануэля был бластер, вы знаете, что новомексиканцы даже спать с ним ложатся. На языке улаш я приказал Тому Булису следить за строительными работами вместо меня, а сам пошел в сопровождении Мануэля в сторону холма. Наконец мы остановились возле скалы, вдали от шума и пыли стройки. «Приветствую вас и прошу поесть и отдохнуть с нами», — сказал я, используя принятую в Улаше форму вежливости при встрече охотников. Но полагающегося в такой ситуации ответа я не услышал. Вместо этого Тилитур взмахнул копьем и сурово спросил: «Зачем вы пришли в Улаш?»
2: «Зачем? Ты же знаешь, торговать!»
1: «Подожди, Тилитур», — вмешался Шивару. «Ты не о том спрашиваешь». Повернувшись ко мне, он спросил без обычной теплоты в голосе: «Кто вас послал?»
0: Я не собирался увиливать от ответа. Ясно было, что мы совершили какую-то ошибку, но какую? Ложь и увертки могли только ухудшить положение.
1: Солнце играло на лезвиях обсидиановых топоров, и я радовался, что рядом со мной стоит вооруженный Мануэль. Я заставил себя взглянуть Шивару в глаза. «Ты же знаешь, что мы прилетели в Улаш ради пользы оставшихся в нашей стране товарищей», — объяснил я. «Они нуждаются в ваших растениях и мехах».
0: Скулы Шивару напряглись, а Ферикхир откровенно обнажил клыки. Тилитур поднял копье, не сводя с меня злых глаз. «Обычно миллиане в присутствии друзей так себя не ведут, об этом говорилось еще в докладах Брандера. И все же мне казалось, что Шивару растерян, и ему не нравится то, что происходит. Но почему туземцы были так враждебно настроены?»
2: «Вас послал Бог?» – неожиданно спросил Шивару.
0: Я невольно рассмеялся, хотя причин для веселья не было. Дело в том, что в языке улаш слово «послал» имеет множество семантических оттенков. Чаще всего оно имеет смысл приказа, но звучит совершенно иначе во взаимоотношениях отца и сына, победителя и побежденного в схватке, хозяина и раба. Но все же я понял, что имеет в виду Шивару.
1: «Нет, мы не рабы Бога», — пояснил я. «Бог — это высшее существо, в существовании которого верят далеко не все люди. Я, например, не верю, и тем более он не отдавал мне никаких приказов». Туземцы были поражены. Гребень на голове Шивару поднялся, клыки обнажились, дыхание стало шумным, хвост с силой заколотил по земле.
0: «Тогда кто же вас послал?» — закричал он. Это можно было перевести так:
2: «Тогда кто же ваш хозяин?»
1: Краем глаза я заметил, что Мануэль расстегнул кобуру. Лугалы подошли к своим хозяевам, выразительно подняв топоры и копья. Можете себе представить, как тщательно я подбирал слова для ответа?
2: «Мы все свободны и являемся равноправными членами общества», — сказал я.
1: Впрочем, возможно, я произнес слово «сообщество». Язык Милиан полон непонятных мне нюансов.
2: «В нашей стране нет лугалов», — продолжил я. «Вы видели, что рабов нам заменяют машины?»
1: «Ах!» — воскликнул Феррик Хир и нацелил копье мне в грудь, трясясь от ненависти.
2: Мануэль выхватил бластер и взвел курок. «Брандер не раз демонстрировал туземцам действие нашего оружия, и мы тоже. Они застыли в нерешительности. Шерсть на лугалах стала дыбом, они были готовы броситься на нас по первому слову своих хозяев. Но это слово не было произнесено. Трое Милиан обменялись взглядами, и Шивару холодно сказал: «Мы должны обсудить это». Трое охотников повернулись и пошли к соседнему холму по тропинке среди высокой сухой травы. Лугалы последовали за ними. Вскоре они исчезли из виду. Весь остаток дня и ночь барабаны гремели, не переставая ни на минуту. Мы также долго обсуждали в лагере происшедшее. Что случилось с Милианами? По земным стандартам они были примитивны и необразованы, но отнюдь не глупы. Так Шивару не был особенно удивлен тем, что мы по внешнему виду заметно отличаемся от жителей Улаша. Более странным ему показалось, что мы живем и работаем коллективом, а не отдельными семьями. Но, как я уже говорил вам, туземцы также изредка ненадолго объединяются в большие группы, так что он не был особенно шокирован. В чем же тогда дело? Один из моих офицеров, Игорь Уженков, высказал довольно правдоподобные предположения. «Ясно, что они считают нас чьими-то рабами. Но тогда у нас должны быть более могущественные хозяева. Возможно, туземцы опасаются, что мы готовим базу для вторжения в Улаш».
1: «Но я же объяснил, что мы не рабы», — возразил я. «До сих пор Шивару относился ко мне с доверием».
2: Всю ночь я ворочался в постели без сна, размышляя. Может быть, стоило срочно перебазироваться в другой район планеты? Но это означало бы потерю всего, чего мы добились с таким трудом. Придется заново изучать язык местных туземцев, налаживать с ними контакты, начинать стройку с нуля. Да и стоило ли это делать? На флиттерах мы изучили довольно обширную область Каэна и везде видели примерно в одно и то же, один и тот же образ жизни туземцев. Не исключено, что мы нарушили какое-то общее для всех каэнитов табу, и на новом месте нас могли встретить столь же враждебно.
1: Мануэль тоже вряд ли спал больше 2 часов в ту ночь. Он был занят укреплением нашей линии обороны, проверкой постов, тренировкой людей и подготовкой их к возможному бою. Однако следующий день начался вполне мирно. На рассвете меня поднял часовой и сообщил, что появилась группа туземцев. Я поспешно вышел из палатки. Вокруг висел такой густой туман, что даже в 3 шагах было сложно что-либо различить. Где-то рядом грохотал трактор, подтаскивая бревна к строительной площадке. Я направился к главному выходу из лагеря и обнаружил неподалеку от него телетуры и еще одного милианина, стоявших в окружении нескольких десятков лугалов. Их шерсть была влажной, на оружии лежал иней. Вскоре ко мне подбежал Мануэль со взводом охраны. Оглядев гостей, он заметил: «Похоже, они шли всю ночь, чтобы мы с воздуха не смогли проследить их путь. Держу пари, что где-нибудь неподалеку скрывается большой отряд». Я приветствовал туземцев в соответствии с принятым ритуалом, но ответа вновь не получил. Тилитур холодно выслушал меня, а затем сказал: «Мы пришли для торговли. За ваши товары мы дадим меха и травы, которые вам так нравятся». Это выглядело странно. До сих пор туземцы не проявляли инициативы в торговом обмене. Но было вполне резонно, что это предложение являлось своеобразной оливковой ветвью мира.
2: «Хорошо, обрадованно», — сказал я. «Идемте в наш корабль. Там мы поедим и все обсудим».
1: Тили Тур и его товарищ по имени Вокзахан даже не поблагодарили за приглашение. Они поднялись по трапу и уселись за стол в кают-компании. Я приказал принести бекон и яйца. Эта пища нравилась каэнитам. Однако, не съев и кусочка, они сразу перешли к делу.
2: «Надеюсь, вчерашнее недоразумение между нами забыто», — сказал я, выслушав предложение начать обмен. «Но чего вы хотели бы за ваши товары?»
1: «Пистолеты, стреляющие огнем», — спокойно ответил Телетур.
2: Я был озадачен. «Оружие мы не продаем», — после паузы сказал я. «Но зато мы можем предложить вам ножи и множество полезных инструментов».
1: Миллиане помрачнели, но настаивать не стали. Напротив, они принялись обсуждать условия обмена. Они хотели получить как можно больше наших товаров и не особенно торговались. Но они хотели получить товары в кредит. Телетур заявил, что наши вещи им нужны немедленно, а сбор мехов и растений потребует немало времени. Это озадачило меня. С одной стороны, миллиане до сих пор всегда действовали честно и держали взятое слово, да и отказывать им не хотелось. С другой стороны, не мне вам говорить о моих сомнениях, и потому я пустился в дипломатию. Мол, мы доверяем нашим новым друзьям, но всякое может произойти, и в результате мы можем понести огромные убытки. Телетуру это не понравилось. Он хлопнул ладонью по столу и заявил: «Странные опасения. Хорошо, мы оставим в залог наших лугалов, пока не соберем нужные товары. Лугалы стоят очень дорого. Но вы должны сегодня же отвезти ваши вещи туда, куда мы укажем». Я решил, что на таких условиях можно будет предоставить туземцам половину из запрошенных ими товаров. Поймите, ситуация была напряженной, и мне не хотелось с ними ссориться.
2: Пер замолчал, закусив губу. Гарри наклонился и взял его за руку, успокаивая.
1: Ван Рейн проворчал: «Черт побери, никогда не знаешь точно, как обернутся дела. Хотя у меня есть правило: жди худшего. Ты поступил правильно, мой мальчик. Абдал, наполни стаканы».
2: Пер вздохнул и продолжил. «Днем мы наполнили грузовой флайер товарами и вылетели к месту, указанному миллианами. Оно находилось в километрах в 50 от лагеря на берегу реки. На всякий случай нас сопровождал флитер с вооруженной охраной, но ничего страшного не произошло. Около берега нас ждали несколько лодок. Стало ясно, что дальше товары перевозить будут сами туземцы. Мануэль спросил меня, стоит ли возражать против этого. Зачем же, — ответил я, — очевидно, что они нам больше не доверяют и хотят сохранить в тайне место назначения грузов. Мы передали товары миллианам и улетели, не услышав даже слова благодарности. К вечеру в лагерь заявилась большая группа миллиан в сопровождении множества лугалов. Они заявили, что хотят поблагодарить нас за товары, однако мне не понравилась ухмылка на лице Вокзахана. Затем миллиане также неожиданно ушли, велев своим рабам: «Оставайтесь здесь и делайте все, что прикажут земляне, пока мы не вернемся». Славный залог, нечего сказать. Делать было нечего, я устроил лугалов в самый большой из палаток. Меня весьма беспокоило, что в лагере находится множество этих домашних собак, но разве я мог отказать им в гостеприимстве? Ночью в округе вновь беспрестанно гремели барабаны, и лугалы видели себя очень беспокойно, о чем-то тихо переговариваясь на неизвестном нам языке. Наутро они успокоились, а один из них даже предложил мне помочь подтаскивать к месту стройки бревна и камни. Я едва не расхохотался, представив их рядом с 500-сильным тягачом, но поблагодарил за предложение и вежливо отказался. Прошло 3 дня. Несколько раз за это время я пытался завязать с гостями беседу, но ничего из этого не вышло. Лугалы отвечали, но совершенно невразумительно. «Где вы живете?» — спрашивал я.
1: «Там, в лесу», — отвечал лугал, разглядывая волосатые пальцы на ногах.
2: «Что за работу вы выполняете дома?»
1: «То, что велит делать хозяин».
2: Я отступился. Тем не менее, глупцами лугалов назвать было нельзя. Мы заметили, что они коротали время, играя глиняными фигурками. Возможно, это было что-то вроде местных шахмат. С восходом солнца они выстраивались возле палатки и, протянув руки к светилу, затягивали заунывную песню, значение которой я не понял. Большую же часть времени они проводили во сне или сидя на четвереньках. Иногда они собирались в небольшие группы, обхватив друг друга за плечи, о чем-то шептались. На нас напали на рассвете 4-го дня. Около 100 миллиан, бог знает скольких лугалов, собранных барабанными сигналами из всего Улаша, ночью, пробрались через лес и обрушились на наши пикеты. С первыми лучами солнца на лагерь хлынула лавина разъяренных туземцев, осыпавших нас градом стрел и копий и наших же ножей.
1: Лицо Перы исказилось от боли.
2: Меня сразу же ранили. Проклятие! И это случилось в первом же моем самостоятельном полете.
1: Ван Рейн двумя шумными глотками покончил с очередной кружкой пива и вытер ладонью пену с усов.
3: «Бывает, сынок», — сказал он. «Подробностей. Побольше подробностей, черт побери».
2: «Их немного», — вздохнул Пер. «Помню, как проснулся от криков. Сунул ноги в сапоги, набросил куртку и стал шарить руками в темноте в поисках оружия. Завыла сирена, послышались выстрелы. Я выскочил наружу и словно попал в кипящий котел. Было ужасно холодно и темно. В чуть посветлевшем небе сияли крупные звезды. Затем вспыхнул прожектор на королеве Марии и высветил ужасную картину боя. Вокруг кишели охотники в меховых плащах и приземистые гномы-лугалы с топорами, копьями и дубинками в руках. Но я первый момент смотрел только на одно. Рядом с палаткой лежал человек с размозженной головой. Очнувшись, я поднес к рту радиомегафон и закричал, отдавая приказы. Я призывал всех моих людей пробиваться к кораблю. Да, мы были вооружены бластерами и пистолетами, но нас было всего 20 против всего населения Улаша. Оборонительные сооружения быстро рухнули под напором сотен туземцев. С полдюжины человек, в том числе и я, сумели пробраться на корабль, но остальные оказались блокированы. Их надо было срочно спасать. Но как? Я отдал приказ зажечь все прожектора и включить корабельную сирену во всю мощь, а сам с несколькими товарищами занял место у трапа, прикрывая отступление остальных моих людей. Заметив это, они покинули свои убежища и помчались через весь лагерь. До сих пор перед моими глазами стоит бедняга Зурковский. Он так и не успел застегнуть свою меховую доху. Яркий свет и оглушительная сирена сделали свое дело. Среди туземцев началась паника, но часть их продолжала наступление на корабль. Площадку перед трапом захлестнул ревущий поток. Кто-то напал на меня сзади, и я упал. Оказалось, что я был в тисках у крупного лугала. Подмяв меня, словно медведь, он пытался разорвать мне горло своими клыками. Черт побери, это низкорослое создание оказалось невероятно сильным. Я отчаянно сопротивлялся, но туземец постепенно дожимал меня. Рядом появился еще один раб и с воплем ударил меня дубинкой по ноге. Боль была чудовищной, и я потерял сознание. Как оказалось позже, главную роль в бою сыграли лугалы, которых проклятый Вог-Сахан оставил нам в качестве залога за товары. Нас провели, как детей. Туземцы получили много товаров, в том числе и стальных ножей, а сами взамен вручили нам троянского коня. Проклятье, я должен был догадаться об этом. Разумеется, план Миллиан в конечном счете провалился. Они не представляли себе нашей реальной силы. Копье — неважный соперник бластеру. Мануэль подоспел вовремя и двумя выстрелами убил напавших на меня лугалов. Наши парни создали кольцо огня вокруг корабля, и нападавшие отхлынули, а затем в панике разбежались. Я очнулся в корабельном лазарете. Мануэль сидел рядом. «Как дела?» — пробормотал я. «Сеньор, простите, что я разбудил вас», — ответил он. «Бог накажет меня за то, что я приказал доку накачать вас стимуляторами, но ситуация очень сложная, и нам необходимо ваше решение. Несколько человек ранены, двое мертвы, трое исчезли. Что делать?» «Я приказал отнести меня к пленным. Меня положили на носилки и спустили на лифте к трапу. Боли я почти не испытывал, но голова сильно кружилась. Сами представляете, каково человеку после лошадиной дозы обезболивающего. Но мучило меня другое. Мануэль сказал, что Гувер и Мурамато погибли. А еще трое — Булис, Чанг и Зурковский — пропали. Возможно, они были захвачены в плен. Оранжевое солнце взошло уже высоко над холмами. Лагерь был неестественно тих. Трупы нападавших лежали в ряд. Погибло 23 миллианина и не меньше сотни лугалов. Я осмотрел их, вздрагивая от ужаса, но никого не узнал. Пленники были размещены в главном котловане фундамента. Здесь было около 100 рабов и всего лишь двое охотников. У одного на груди был жуткий ожог от луча бластера, и наши медики пытались уменьшить его страдания. Однако раненых было немного. Мануэль объяснил это тем, что в бою более эффективными оказались не бластеры, а парализующие пистолеты. Я узнал второго милианина. Это был Кочихар, старший сын Шивару, навещавший нас вместе с отцом пару раз. Мы долго смотрели друг другу в глаза. Затем я спросил, почему? Почему вы сделали это? Было морозно. Пар вырывался из моего рта, и ветер уносил его прочь. Подошедший Ужинков с ненавистью сказал на языке улаш: «Потому что они по своей натуре предатели, воры и убийцы. Мы будем отныне охотиться на них, как на диких зверей». Не выдержав, он плюнул в сторону Кочихара. Его можно было понять. Один из убитых, Гувер, приходился ему двоюродным братом. Среди пленников поднялся ропот. Многие лугалы с безнадежным видом опустили головы. Я немедленно вмешался. «Нет! Нельзя так говорить! Надо разобраться в том, что произошло!» «Кочихар, твой отец был моим хорошим другом. По крайней мере, я в это верил. Чем же мы оскорбили его и других милиан?» Гребень на голове Кочихара воинственно поднялся. Хвост захлестал по земле. «Вы должны уйти отсюда и никогда больше не возвращаться!» — воскликнул он, дрожа от ярости. «Иначе мы будем убивать вас везде! В лесах, на холмах, среди скал! Убивать, словно диких зверей! Мы напустим на ваш лагерь скот, отравим все окрестные источники и сожжем траву под вашими ногами! Прочь, ничтожные твари! Прочь!» Я готов был взорваться и наговорить пленнику подобных же любезностей, но сдержался. «Мы не сделаем и шага отсюда, покуда вы не вернете наших товарищей», — сказал я. «В лагере есть барабан, который твой отец подарил нам до вчерашнего нападения. Вызови своих, Кочихар, и скажи им, что мы хотим провести обмен пленными. Только после этого мы вступим в переговоры». Кочихар упрямо молчал. Я подозвал Мануэля и сказал по-английски: «Нет смысла продолжать этот разговор. Нужно организовать надежную оборону вокруг лагеря. Вторично нас не должны захватить врасплох. И пошли флиттер на поиски отряда туземцев. Они не могли уйти далеко». Но Мануэль неожиданно стал спорить.
0: В подтверждение этого Мануэль смущенно кивнул. «Действительно, я поначалу не согласился с планом капитана», — вздохнул он. «Мне казалось, что разведка с воздуха бессмысленна. Мы ничего не обнаружим среди сотен гектаров лесов, холмов и ущелий. Тем более, что эти мохнатые дьяволы могли разделиться на несколько групп. А под покровом леса их не мог бы обнаружить даже инфракрасный локатор. Но я уступил, помня о дисциплине».
2: «О да, вы уступили», — криво усмехнулся Пер. «Но мне стоило это многих нервов. Я потребовал, чтобы в воздух были подняты все флиттеры. Но я не хотел, чтобы летели лично вы. В лагере тоже было много важных дел. Помню, я кричал, размахивал руками, бронился. Со мной творилось что-то неладное. Казалось, что мой мозг погружался в какой-то темный омут. Мой план должен был, в частности, подорвать моральный дух пленников-лугалов. Но это было ошибкой. Каенитам незнакомо чувство солидарности. Если Кочихар и остальные попались в наши руки, что ж, тем хуже для них. Мы, люди, рассуждаем иначе, и Шивару понимал это. Потому туземцы и взяли троих заложников». «Кочихар», — продолжил я, — «мои люди поднимутся в воздух на флиттерах и будут охотиться за вашим отрядом. Разве жалкие охотники смогут противостоять могучим летающим машинам? Они погибнут, если не вернут наших людей. Возьми барабан и предупреди отца и остальных об этом. Отказ будет дорого стоить тебе. Я прикажу любыми средствами сломить твое упрямство. Любыми, понимаешь?» То, что я говорил, было отвратительно. Но Гувер и Мурамата были моими друзьями, и к тому же я был здорово накачан наркотиками. Сознание стало вновь покидать меня, и в лазарете я вновь провалился во тьму. Я еще успел услышать протесты дока, мол, такие дозы обезболивающего могут свалить с ног и верблюда. Это последнее, что я помню. Остальное вам расскажет Мануэль. концу своего повествования Пер побледнел и совсем охрип. Он бессильно откинулся на спинку кресла, так и не допив свой вермут. Гарри заботливо обнял его за плечи, не зная, что предпринять.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Пол Андерсон. Ключевое условие. Продолжение. Ван Рейн даже бровью не повел.
1: «Ну-ну, не смотрите на меня, как на зверя», — бодро сказал он, протягивая слуге опустевшую кружку. «Мне надо было услышать о катастрофе от непосредственных очевидцев. Другого пути нет. Ничего, сынок, скоро обед, и нет лучшего лекарства, чем зажаренный с кровью бифштекс. Когда ты немного очухаешься, приезжай в мой дом в Джакарте, и мы закатим там славную оргию».
0: «Куда мне участвовать в оргиях?» — слабо усмехнулся Пер. «Я больше ни на что не способен, словно каиниты выпустили из меня всю кровь».
1: «Эй, не говори так», — вмешался в разговор я, обеспокоенно глядя на молодого капитана. «Вновь переживать подобные трагедии — сущие наказания, знаю по своему опыту. Но не стоит казнить себя день и ночь, это пустое занятие. Послушай, Пер, если бы Ван Рейн считал, что миссия провалилась из-за твоей ошибки, то ты не пил бы сегодня в такой приятной компании, а продавал бы мясо людоедам в самой захудалой галактической дыре». Пер неуверенно улыбнулся в ответ. Ван Рейн повернулся к его помощнику.
2: «Ну, Дон Мигель, теперь мы послушаем вас».
0: Мануэль вежливо улыбнулся, но поправлять хозяина не стал. «Вы льстите мне, сеньор, я не Дон», — ответил он. «Мой отец был простым охотником в Сьерра-Лос-Бокес. Мне хотелось добиться большего, и я отправился в космос вместе с другими наемниками. Кое-что повидал, получил сержантские нашивки, затем перешел на службу к вам. Что касается этой проклятой планеты, боюсь, мне нечего добавить к рассказу капитана».
1: «Не говорите глупости», — рявкнул Ван Рейн и прикончил очередную кружку пива.
0: «По-моему, он выпил уже литра 3 или 4. Что касается меня, то после 3-го стакана город за стеной стал казаться мне едва ли не красивейшим в мире, а звезды на небе затеяли какую-то веселую пляску. Чтобы хоть немного протрезветь, я достал трубку и закурил».
1: «Я читал официальные сводки вашей экспедиции», — продолжил Ван Рейн. «Они сухи, как глотка трезвенника. А мне нужны детали, я уже 100 раз говорил про это. Я должен представить эту планету во всех ее цветах и запахах, и тогда, быть может, мой старый котелок отыщет разгадку. Она где-то рядом, я чую ее». «Что молчите, Мигель? Смейтесь, пойте песни, стойте на голове, делайте все, что хотите, только рассказывайте, рассказывайте!»
0: «Как пожелаете, сеньор. Только мое имя Мануэль», — пожал плечами помощник капитана. «Итак, когда капитана вновь унесли в лазарет, Игорь Уженков подошел ко мне и спросил: ну, кто поведет флиттеры?» «Никто», — ответил я.
1: «Послушайте, мы получили приказ».
0: «Капитан ранен и испытал сильное потрясение», — возразил я. «Нам не стоило его поднимать с постели». Повернувшись к стоящим неподалеку людям, я спросил: «Разве я не прав?» Поколебавшись, они согласились со мной. Тогда я наклонился над ямой и спросил Кочихара, будет ли он передавать наши условия соплеменникам. «Нет», — гордо ответил он, — «что бы вы со мной ни делали». «Я ничего не собираюсь делать», — усмехнулся я. «Сейчас вам принесут еду». Остаток дня я пробродил среди заснеженных холмов. Нет, я не думал о каенитах, а вспоминал о далеком доме, о девушке по имени Долорес. Мои люди тоже ничего не делали, а просудачили весь вечер в кают-компании. На следующее утро я стал готовиться к походу. Для начала я поговорил с каждым из членов экипажа. Все они были хорошими специалистами, но мало кто имел хоть какой-то охотничий опыт, а он был необходим. Туземцы, отступая, пересекли широкую каменистую равнину, на которой не осталось совершенно никаких следов. К счастью, Хамид ибн Рашид и Жак Нголо оказались бывалыми охотниками. Моя группа стала собирать все необходимое снаряжение, а я отправился в лазарет навестить капитана, но он спал. Когда я вернулся к яме, уже наступила темнота. На фоне звездного неба четко вырисовывались силуэты 4 охранников. «Вы свободны, парни», — сказал я им, извлекая из кобуры бластер. Удивленно переглянувшись, они ушли. Из глубины ямы донесся голос Кочихара. «Ты пришел, чтобы пытать меня?» У каенитов глаза видят во тьме не хуже, чем у кошек. Мне даже казалось, что они презирают нас за неспособность ориентироваться в ночное время. «Нет», — ответил я. «Просто хочется с тобой поговорить по душам, если ты знаешь, что это такое». Кочихар промолчал. Я запахнул меховую доху, дрожа от холода. Звезды мирно сияли на небесном куполе и казались такими чужими, что я невольно стал сомневаться в успехе своего замысла. Было бы очень хорошо склонить сына Шивару на нашу сторону, но... Я глубоко задумался и на мгновение потерял бдительность. Все произошло с дьявольской быстротой. Мне казалось, что лугалы спят, но они выжидали удобного момента. Один встал на плечи другому и дотянулся до края ямы. И таких пар были десятки. Я выстрелил в ближайшего из беглецов, но промахнулся. Двое лугалов подмяли меня и начали избивать. Я изо всех сил пытался оторвать их руки от горла, к которому они жадно тянулись. Один из рабов заткнул мне рот пучком травы, мешая кричать. Тем временем часть пленников выбралась из ямы и убежала. Наконец, мне удалось высвободить одну ногу, и я ударил одного лугала коленом в живот, а другого угостил ребром ладони по шее. Они обмякли и тяжело отвалились в сторону. Тогда я вскочил на ноги и закричал. Немедленно завыла сирена и зажглись прожектора. Со стороны корабля и палаток побежали люди с оружием в руках. Несколько лугалов не успели убежать, да, похоже, они к этому и не стремились. В яме остался раненый милянин, и рабы закрыли его своими телами от наших пистолетов. Но мы стреляли в другую сторону, вслед беглецам. Конечно же, в такой темноте это было бесполезно. Котлован вновь оцепили охранники. Я шарил по земле в поисках своего бластера. Его не было. Кто-то из туземцев подобрал его и наверняка отдал Кочихару. Ко мне подошел Жак Нголо. «Плохи дела», — сказал он, и не подумав меня упрекать. «Хуже некуда», — сквозь зубы ответил я, проклиная свою глупость, на чем свет стоит. «Славно я поговорил с сыном Шивару по душам». К нам присоединился Хамид ибн Рашид, и мы вдвоем отправились в преследование. До сих пор мне не приходилось использовать очки ночного видения, и слава богу. Они делают окружающее ясным и четким, но каким-то жутким и нереальным, словно все происходит во сне. Компасом нам служил инфракрасный следоискатель. Вскоре мы увидели беглецов. Они поднимались по склону холма, прячась за валунами. Мы задыхались от бега в тот момент, когда достигли опушки леса. Дальше пришлось продолжить преследование под прикрытием деревьев. Инфракрасные очки начали мерцать, потому что относительно теплые стволы мешали улавливать тепловое излучение тел туземцев. Мы осторожно шли следом, раздвигая ветки кустарников. Мы уходили все дальше, вглубь долины. Повсюду росли высокие деревья, и мы вынуждены были до предела увеличить контрастность в своих очках. Туземцы шли своим обычным неспешным шагом, уверенные в том, что им удалось оторваться от нас. Но даже не соблюдая особых предосторожностей, они почти не оставляли следов. Вскоре мы подобрались ближе и могли уже полагаться на собственные глаза. Наконец мы вышли на луг. Примятая трава указывала, что туземцы проходили здесь совсем недавно. Увы, они сделали то, чего я опасался с самого начала. Их отряд разделился на 4 группы, и каждая дальше пошла своим путем. «Что будем делать?» — спросил Нголо. «Настрое, значит, мы должны следовать за 3 группами», — ответил я. «Ангелы неба!» — воскликнул Хамид ибн Рашид. «Не хотелось бы идти дальше в одиночку, даже с бластером в руке». «Но действительно нет». Некоторое время мы обсуждали план своих дальнейших действий. Когда мы разошлись, восток уже начал светлеть. Очевидно, что в 3 направлениях следовали лугалы, возвращавшиеся к своим хозяевам, а в 4-м сам Кочихар в сопровождении рабов. Именно он и был нам нужен. Но какой путь он выбрал? Поразмыслив, я решил, что стоит пойти по следу самого большого отряда. Хамид и Нголо пытались спорить, но в нашей группе я был старшим и попросту воспользовался своей властью в личных целях. Теперь расстояние между нами и беглецами было настолько велико, что можно было смело пользоваться радиопередатчиками при переговорах друг с другом и с лагерем. Погоня от этого не становилась легче, но морально я чувствовал себя куда лучше. След беглецов увидеть было сложно, но можно. К счастью, лугалы, напавшие на нас, были не охотниками, а крестьянами, шахтерами и домашней прислугой, и не обладали необходимой осторожностью. Небо заметно посветлело. Со мной связался Нголо и сообщил: «Мои лугалы подошли к навесу около пещеры. Я сижу на дереве и вижу, как их радостно встречают женщины и дети Милиан. Думаю, это жилище хозяина, и рабы дальше не пойдут. Может, мне стоит вернуться на луг и пойти по другому следу?» «Нет», — ответил я, — «к этому времени след окажется уже слишком холодным. Найдите поляну, где вас никто не увидит, и вызывайте флиттер». Я продолжил преследование. Спустя пару часов я едва не вскрикнул от радости. Впереди я увидел дерево, обожженное выстрелом из бластера. Наверняка это сделал Кочихар, практикуясь в стрельбе. Я вызвал Хамида и спросил, где он находится. «На берегу реки», — ответил тот. «Здесь недавно переправлялись через бурный поток лугалы. Теперь раздумываю, стоит ли рисковать своей шеей и перебираться по валунам». «Не стоит», — сказал я. «Кочихар идет где-то впереди меня. Свяжитесь с Нголо и дожидайтесь помощи из лагеря». Несколько раз я останавливался, чтобы отдохнуть и перекусить. Стимуляторы помогали быстро восстановить силы, так что я ухитрялся не отставать от привычных к далеким переходам каенитов. К вечеру я их почти нагнал, и потому дальше двигался со змеиной осторожностью. Стало холодно. Тьма быстро опускалась на долину. Около полуночи мой инфрадетектор обнаружил мощный источник теплового излучения. Я передал эту новость по радио и добавил, что временно прекращаю выходить на связь. Это становится слишком опасно. Затем я, крадучись, продолжил путь. Наконец я оказался на краю небольшой поляны. Среди деревьев было видно большое прямоугольное сооружение без окон. Перед ним у костра сидели двое Милиан, положив на колени копья. Я осторожно достал парализующий пистолет и хладнокровно прицелился. Два выстрела, и стражи потеряли сознание. Я перебежал через поляну и скрылся в тени здания, прислушиваясь, однако ничего особенного я не сумел расслышать. Тогда, рискнув, я слегка отодвинул кожаный полог, закрывающий вход, и заглянул внутрь. Помещение заполнял густой дым, но я сумел разглядеть стены, завешанные прекрасными мехами. Вскоре глаза мои привыкли к полумгле, и я увидел около десятка Милиан, в основном мужчин, сидящих вокруг огня, пылающего в неглубокой яме. В углу сгрудились несколько лугалов. Среди них я узнал черкеза и обрадовался тому, что он уцелел в битве. Сам Кочихар сидел рядом со своим отцом Шивару и рассказывал о бегстве из лагеря. Вскоре в другом углу помещения я увидел еще три фигуры. Я едва не вскрикнул от радости, узнав пленных Зурповского, Чанга и Булиса. Мой расчет оказался верным. Кочихар не отправился домой, а явился в заранее намеченное место встречи. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Кочихар закончил свой рассказ и взглянул на отца, ожидая одобрения. Шивару задумчиво поигрывал хвостом. «Странно, что небесные люди заботились о тебе», — сказал он наконец. «И это после того, как мы убили нескольких чужеземцев». «Они подобны слепым детенышам», — презрительно фыркнул Кочихар. «Их легко обмануть, и они слабы». «Не уверен», — пробормотал Шивару, задумчиво глядя на огонь. «Их сила велика, и мы ничего не знаем об их прошлом». Его голос стал резким. «Я не ослышался, Кочихар? Хозяин отдал своим слугам приказ, а они поступили совсем по-другому?» «Это ничего не значит», — поспешно вмешался в разговор седой, покрытый шрамами Милианин. «Сейчас нам надо решить, что делать с пленными. Ты говоришь, что их следует обменять на гумаши и оставшихся в яме лугалов. Кочихар говорит, что их надо оставить у нас. Но я спрашиваю, зачем нам все это? Лучше выставить их тела на месте, где земляне их смогут найти. Это будет нашим последним предупреждением». «Правильно», — сказал Вок Захан, который также сидел среди собравшихся. «Тилитур утверждает, что их нечего опасаться. Они слепы, глухи и слабы». «Вначале надо попробовать обмен», — прямо возразил Шивару. «Но если он не удастся...» Его клыки выразительно блеснули. «Тогда мы убьем одного для устрашения, а затем вновь вступим в переговоры», — гневно сказал Кочехар. «Они угрожали мне тем же». Среди туземцев пробежал гул. Они начали спорить и переругиваться друг с другом, наливаясь звериной злобой. Миляне не имели вождей и не привыкли никому повиноваться. Шивару не смог бы даже при желании удержать их от расправы над моими товарищами. Надо было немедленно принимать какое-то решение. Бластер был бесполезен. Не успею я сделать и двух выстрелов, как меня пронзят сразу несколько копий. К тому же я опасался случайно задеть пленников. Можно было воспользоваться парализующим пистолетом, но пока я разделывался бы с миллионами, их рабы расстроили бы мне череп топорами. Проще было заблокировать выход, но трое землян тогда наверняка погибли бы. То, что я сделал, было, несомненно, глупостью, ибо мне далеко до нашего капитана. Для начала я вернулся в лес и вызвал лагерь. «Вылетайте скорее», — сказал я и включил радиопеленг. Затем вернулся на поляну. Обойдя ее, я нашел дерево, чьи ветви нависали над крышей здания. Забравшись на нее, я осторожно подполз к дымоходу. Едкий дым ударил мне в лицо, и я едва не задохнулся. Время тянулось нестерпимо медленно. Наконец, в воздухе послышался нарастающий шум. На другом краю поляны стали приземляться флитеры. Закричав, миллионеры рванулись к выходу. Двоих я уложил из парализующего пистолета, но один успел отодвинуть полог и крикнул: «Здесь земляне!» В помещении царила суматоха. Кочехар пронзительно крикнул и извлек из-за пояса бластер. Я выстрелил в него, но промахнулся. Слишком много туземцев находилось между нами. Тогда я спрыгнул вниз через отверстие в дымоходе. Упав на бок, я мигом поднялся. Черкес пытался схватить меня за горло, но я оттолкнул его ударом ноги и стал стрелять. Кочехара нигде не было видно. Я стал прокладывать путь к пленникам, но передо мной вырос разъяренный Шивару. Благодаря милости Божьей я сумел уклониться от его топора, а сам ответил парализующим лучом. Я проскользнул между двумя туземцами, но третий прыгнул мне на спину. Ударив по голове, я отшвырнул его. Наконец я увидел Кочехара. Он шел к пленникам, неумело держа бластер. На лице туземца была написана такая ненависть, что трое землян, словно парализованные страхом, продолжали сидеть в углу. Заметив меня краем глаза, Кочехар мгновенно развернулся в мою сторону. В полутьме сверкнула вспышка выстрела, но я успел упасть на одно колено и спустил курок. Луч обжег мою меховую доху, но Кочехар был уже парализован и упал, даже не вскрикнув. Я торопливо поднял с пола бластер и встал перед тремя пленными. Вокзахан метнул в меня топор, но я сумел сжечь его в воздухе. Через 1-2 минуты все было кончено. Граната обрушила переднюю стену здания. Внутрь ворвались люди с парализующими пистолетами, и вскоре все каиниты были усыплены. Мы не стали ждать, пока они придут в себя, и поспешили вернуться в лагерь. Вот и все. В комнате наступила тишина. Мануэль вежливо попросил разрешения закурить и достал из портсигара, изготовленного явно на какой-то незнакомой мне планете, длинную коричневую сигару.
2: «Святой Дисмос», — выдохнул Ван Рейн. «Однако, судя по вашему отчету, туземцы еще раз посетили лагерь».
0: Пер кивнул. «Да, сэр», — сказал он. «Мы уже почти закончили приготовление к отлету, когда появился Шивару в сопровождении нескольких других миллиан и множества лугалов. Они медленно пересекли лагерь, настороженно оглядываясь по сторонам. Гребни на их головах были подняты, хвосты нервно постукивали о землю. Я приказал держать их под прицелом, вышел из-под навеса и приветствовал гостей надлежащим образом. Шивару ответил мне, с трудом подбирая слова. Нет, он не извинялся. В языке улаш нет подходящих для этого слов. Он указал на стоявшего позади черкеза и сказал: «Вы хорошо обращались с нашими пленными». «А что мы должны были с ними сделать?» — усмехнулся я. «Съесть, что ли?» Черкес подошел к хозяину и протянул ему кожаный мешок. «Я принес вам подарок», — сказал Шивару и достал из мешка голову Тилитура. «Мы вернем долг, а если вы дадите нам время, то мы готовы заплатить двойную цену». Мне пришлось принять мешок с отрубленной головой. Не могу сказать, что после такого количества пролитой крови я посчитал наказание предателя чрезмерным, но все же попытался дать понять, нам не нравятся такие дары. «Но нам необходимо было восстановить свою честь в ваших глазах», — возразил туземец. «Я пригласил гостей на корабль разделить с нами трапезу, но Шивару отказался. Пока мы не выплатили долг полностью, нельзя злоупотреблять вашим гостеприимством», — объяснил он. «Я сказал, торопиться особого смысла нет, поскольку мы улетаем, чтобы отвезти домой раненых». Туземцы страшно расстроились, помня о своей вине. Пришлось мне успокаивать их, мол, скоро прилетит другой корабль. Мне очень хотелось узнать, что было причиной взрыва их агрессивности, но ситуация и без того была напряженной, и я промолчал. Всю обратную дорогу к земле мы проспорили, пытаясь понять причины происшедшей трагедии. Где была допущена ошибка? Почему всего через день туземцы пришли с повинной? Мы до сих пор так и не поняли этого. Ван Рейн с довольным видом потер руки. Глаза его блестели.
1: «Ну и до чего же додумались ваши парни?» — спросил он.
0: Пер развел руками. «Самую толковую идею высказал Уженков», — ответил он. «Туземцы поначалу подумали, что мы готовим базу для будущего вторжения и решили уничтожить лагерь. Но затем они увидели, что мы используем в основном лишь парализующие лучи, не пытаем пленных, не пытаемся мстить за убитых и поняли свою ошибку».
1: «Хм, не глупо», — заметил торговец, попыхивая трубкой. «Похоже, у вас другое мнение, Мануэль».
0: «Долг не позволяет мне противоречить моему капитану, сеньор».
1: «Почему же вы тогда не выполнили его приказ там, на Каине? Выходит, там вы позволяли себе иметь особое мнение. Говорите, черт побери!»
0: «Если сеньор настаивает», — растерянно сказал Мануэль. «Я не ученый и вообще человек не очень образованный, но мне кажется, что я понимаю, Миллиан. Они немногим отличаются от туземцев с других планет, с которыми я воевал, будучи наемником».
1: «Как это?»
0: «Понимаете, сеньор, каиниты всю свою жизнь смотрят смерти в лицо. Для того, чтобы выжить, им прежде всего необходима храбрость и сила. Они долго наблюдали за нами со стороны и решили, что у нас, землян, нет ни того, ни другого. Действительно, мы постоянно полагаемся на мощь машины, оружия, ночью практически слепнем, на охоту не ходим, питаясь большей частью привезенными с собой продуктами. Понятно, что они стали презирать нас, считать менее развитыми, чем даже рабы Лугалов. А на животных туземцы привыкли охотиться, используя при этом все методы, включая хитрость. Когда же мы дали им отпор в бою, то миллиане вновь признали нас равными себе и начали мирные переговоры». Ван Рейн шумом выдохнул облачко дыма.
1: «Еще более не глупо», — сказал он. «Есть еще какие-то мнения?»
0: «Нет, сэр», — ответил Перп. «Это две наши основные точки зрения». Ван Рейн внезапно расхохотался.
1: «Все это чушь, господа. Совершеннейшая чушь. Усаживайтесь поудобнее, друзья. Налейте еще по стакану бодрящих напитков по вашему вкусу и приготовьтесь выслушать разгадку».
0: Гарри помрачнел. Видимо, ему было обидно за сына.
1: «Прошу прощения, сэр», — резко сказал он. «Вынужден напомнить, вы на Каине не были ни разу». «Во плоти и крови, конечно, не был», — добродушно возразил Ван Рейн и указал на свой объемистый живот. «Здесь слишком много того и другого, чтобы ныне покидать это уютное кресло. Но на Каине я все же побывал. Вернее, там мысленно побывал мой старый мозг. Он, конечно, порядком проржавел и пропитался алкоголем, но все же хранит столько информации о Вселенной, сколько нет во всех компьютерах развитых миров. Что бы ни произошло с моими кораблями, я всегда могу вспомнить подобные случаи. На Ксаваду, Дубаире, Тамене, словом, где угодно. Точных аналогов, как правило, не существует, но всегда можно из толстой связки хитроумных отмычек подобрать нужную. Но главный мой ключ, удивительный ключ, это логика. Логика Ван Рейна».
0: Торговец замолчал, очень довольный собой. Он явно ждал, что мы начнем уговаривать его поделиться своими секретами, но мы с Гарри вместо этого наполнили свои стаканы. Ван Рейн тяжело вздохнул, умоляюще глядя на нас. Мы молча пили виски. Торговец рассмеялся, видимо, решив проявить свой характер в другой раз.
1: «Ладно, так и быть, расскажу вам», — согласился он. «Только коротко, поскольку близится обед, если только кухня не провалилась в ад. Ключом всей проблемы для меня оказались лугалы. Вы называли их рабами, и в этом была ваша главная ошибка. Они не рабы, а домашние животные».
0: Тер вздрогнул. «Не может быть», — запротестовал он. «Они говорят на местном наречии и...»
1: «Да-да. Я готов даже поверить, что они знают высшую математику. И все же это только хорошо прирученные животные. Что такое раб? Человек, вынужденный выполнять приказания своего хозяина под страхом наказания. Гарри давеча говорил, что не стал бы доверять рабу оружие, и я с ним полностью согласен. Ибо человеческая история полна восстаниями рабов, бегством рабов, убийством рабами жестоких хозяев и так далее. Но зато вы, Гарри, спокойно доверяете своих детей могучим мастифам, у которых оружием служат острые клыки. Вот где разница. Раб может повиноваться, а может и восстать. Перед собакой такая проблема не стоит. Ее гены запрещают поступать иначе. Вы сами упоминали о том, что миляне в течение тысячелетий выращивали лугалов, целенаправленно изменяя их наследственность, пока они не превратились в новый вид. Так оно и должно было быть. Если бы лугалы были не животными, а рабами, то им тоже не доверяли бы. Но это еще не все. То, что вы рассказали, доказывает, что миляне также являются животными, только дикими. Их можно уподобить тиграм или буйволам. Долгие века они использовали лугалов для грязной работы, до того, как те стали полностью разумными. Готов биться об заклад, что миляне выращивали их, как муравьи, тлей. Вспомните, вы не видели ни одного лугала, не зависящего от своего хозяина. Как нет чувства стадности у милян, так нет свободной воли у лугалов. Это на корню разрушает вашу гипотезу о страхе перед вторжением. Неспособные сами к длительным и сложным коллективным действиям, они не могут вообразить себе армию противника, а следовательно и вторжение. Что же касается вашей теории, Эммануэль, то здесь тоже концы с концами не сходятся. Наверняка миляне также не все одинаково сильны и храбры, но бесконечных войн и схваток между ними, тем не менее, не происходит. А все потому, что они считают друг друга равными. Так что же произошло на самом деле?
0: А вот что произошло на самом деле, мы узнаем из завершения рассказа Пола Андерсона «Ключевое условие» в финальной части модели для сборки на радиоэнергии.

0: и все приказы исходят от него. Что же касается его помощников, скажем, Мануэля, то это всего лишь старшие лугалы. А когда Пэр упомянул о боге...
1: Ван Рейн с раздражением перекрестился.
0: «Я не богохульствую», — продолжал он. «Но все же для большинства людей, кроме глубоко верующих, бог — это некий символ. Мы охотно готовы выполнять его волю, когда это не противоречит нашим интересам. Но в глубине души надеемся, что он закроет глаза на наши так называемые человеческие слабости. Гнев, гордыню, обжорство, похоть и все прочее, что делает жизнь привлекательной. Пэр сказал о боге как о верховном господине. Но это означало с точки зрения Миллиан, что и сам Пэр лугал. Никто из них не потерпел бы над собой хозяин. Не случайно у них нет религии, хотя у лугалов, судя по всему, она имеется. Встревоженный Шивару попытался узнать у Пэра, где же хозяева людей. Оказалось, что их не было. Можете себе представить, как были встревожены миляне. Известно, что и собаки порой срываются с цепи. Несомненно, и на Кае не случалось, что лугалы набрасывались на своих хозяев и убивали их. Ваше могущество было очевидно, и это вызывало у туземцев еще большие опасения. Вероятно, они решили, эта порода лугалов сошла с ума и истребила своих хозяев. Итак, что бы вы предприняли, друзья, если бы узнали, что по соседству расположилась стая бешеных собак, убивающих людей? Хм, то-то.
1: Ван Рейн с удовлетворенным видом опустошил очередную кружку пива. Некоторое время все молчали, размышляя над его словами.
0: «Ваше объяснение кажется мне несколько натянутым, с сомнением», — сказал Гарри.
2: «Нет», — возразил Пэр, покраснев от возбуждения. «Все сходится. Фримен Ван Рейн выразил словами то, что я интуитивно чувствовал. Шивару мне казался прямодушным и честным. Он не был способен на коварство и предательство, но мыслил он совершенно иначе, и мы часто не понимали друг друга. Это и стало причиной трагедии».
0: «Итак, миляне дружно решили, что вы сумасшедшие лугалы, и вас необходимо изгнать или уничтожить», — продолжил Ван Рейн. «Прямой атакой это сделать не удалось, и тогда они попытались использовать для этого пленников. Но Мануэль смешал их карты».
2: «Но почему они так резко изменили свое мнение о нас?» — недоуменно спросил Пэр.
0: «Вам просто повезло. Миляне стали свидетелем того, что ты отдал приказ, а твои люди не подчинились ему. Это было невозможно. Лугалы могут сойти с ума, могут убить своего хозяина, но их природа не позволяет не выполнить приказа. К тому же вы сохранили жизнь пленникам. Безумные лугалы так бы не поступили. Следовательно, вы не могли быть домашними животными, здоровыми или больными. Выходит, вы дикие животные. Мозг Каинита примитивен, но не лишен здравого смысла. Если вы не лугалы, тогда вы миляне». Поняв это, Шивару решил, что поступил с вами несправедливо. В глубине души он чувствовал себя ответственным за все происшедшее. К тому же он не хотел упускать выгоду от торговли с вами. Шивару убедил в этом других миллиан и попытался исправить содеянное.
1: Ван Рейн вновь потер руки.
0: «Хо-хо-хо! Какими отличными партнерами они будут для нас!»
1: Некоторое время мы сидели, обсуждая стратегию дальнейшей торговли на Каине, пока Дворецкий не пригласил нас к обеденному столу. Мануэль помог Перу встать. «Мы как следует проинструктируем тех, кто отправится на Каин», — сказал Пер. «Надо доказать им, что мы люди, а не дикие животные». Мануэль вежливо возразил. «Простите, капитан, но мы на самом деле дикие животные». Ван Рейн остановился возле двери и задумчиво взглянул на нас.
0: «Нет», — проворчал он, — «не все, а только лучшие из нас».
1: «Как это?» — удивился Гарри.
0: «Потому что такие люди, как мы, поступают так или иначе по собственному разумению», — ответил Ван Рейн. «Мы все обсудили и приняли разумные решения. Сами приняли. А сколько людей в душе являются домашними животными? Они хотят, чтобы ими кто-то руководил, чтобы кто-то заботился об их нуждах и защищал от других и даже от самих себя. Почему все подлинно свободные человеческие общества оказываются столь недолговечными? Не потому ли, что так мало рождается людей, подобных диким животным?»

0: Ван Рейн подошел к прозрачной стене и указал на город, окутанный облаком смога.
1: «По-вашему, эти лугалы свободны?» — презрительно воскликнул он.

Вы слушали рассказ Пола Андерсона «Ключевое условие». В переводе с английского Сергея Сухинова.

0: Вы слушали рассказ Пола Андерсона «Ключевое условие» в переводе с английского Святослава Сухинова.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Дарья Булатникова. «Семь портретов мертвой женщины». Двое сидели на открытой веранде маленького приморского кафе. Утренний бриз игриво теребил темные кудри одного из них, схваченные на лбу черным с руническим рисунком хайрешником и свободно падающие на остро сутулящиеся плечи. Второй был почти лыс, только жидкие пряди сосульками свисали за ушами. Оба были в потрепанных шортах и изрядно выгоревших майках. На столике перед ними стояли пластиковые чашечки с кофе и бутылкой пива, которой то и дело припадал лысый. Кудрявый в такие моменты брезгливо косился на него.
1: «Халява на халяву и есть!» —
0: тоскливо бормотал лысый, пиная облезлый этюдник. Длинноволосый зло сверкнул глазами и отодвинул этюдник подальше. Металлические винты визгливо заскрежетали по керамической плитке пола.
2: «Так какого хрена мы премся в эту дыру?»
0: «Парень обещал 500 баксов за портрет своей девки».
2: «А что за девка?»
0: «А хрен ее знает.
2: Чувылу, небось.
0: Хотя... у такого козла, может, и неплохая тёлка швартанулась. Прикид нехилый, мерин, голда на шее.
2: Ну их нафиг, башка трещит».
0: «Хватит хлебать эту дрянь, поехали». Длинноволосый встал, дернул за ремень, привычно вскидывая этюдник на плечо. Лысый торопливо заглатывал остатки пива, кадык дергался под загорелой морщинистой кожей. Кудрявый, заметив около веранды двух девчонок в купальниках, помахал им рукой. Девчонки хихикнули и побежали к морю, игриво виляя попками. Лысый жалобно ругнул и проводил их тоскливым взглядом. Машина уже ждала у гастронома. Старый раздолбанный Форд, убоище. Водитель всю дорогу молчал, только истошно орала из магнитола какая-то блатная попса. Хорошо, хоть стекла опускались, и можно было высовываться навстречу пахнущему пряной южной зеленью ветру. Дорога петляла, забираясь по склону все выше и выше в горные дебри.
2: Тропики, мать их.
0: Все заросло. Самшит, лианы, секвойи. Или секвойи — это из другой оперы. Ну и черт с ними, значит, не секвойи. Приехали. Добрались, голову не сломали. Дом стоял на ровной площадке. С одной стороны крутой склон, с другой такой же крутой подъем. Не дом, дворец. С колоннами и ротондой посреди парадного двора. Шпалерные розы, ряды цветущих гортензий, пальмы с неопрятными волосатыми стволами, похожими на ноги снежного человека. Колониальный стиль. Того и гляди, выскочит чернокожая челядь в тюрбанах. А два бугая со стволами у пояса лишние. Противные рожи. Да и хозяин не лучше, вон с балкончика смотрит, гнида. У крыльца два лимузина, а за ними прислал какого-то ублюдка на тарантасе. Лысый проснулся и обозрел поместье. Цыкнул зубом, почесал живот.
1: «Вылазим. Папик нам ручки машет».
0: «Вижу». Длинноволосый выбрался наружу, встал рядом с машиной, размышляя, куда идти. У дома было сразу три входа. Центральные двухстворчатые дверища и две боковых поскромнее. Словно подсказывая, распахнулась центральная. И появился тип, жутко смахивающий на дворецкого из голливудских фильмов, в черной ливрее и бакенбардах. Лысый резво потопал зачуханными сандалиями по ковровой дорожке, ведя за собой длинноволосого, чтобы показать, кто из них двоих главный.
1: «Богато. Да уж, шикарно этот хепс обосновался».
0: Дворецкий неодобрительно поджал губы, жестом указал на обитые светлым шелком диваны и удалился. Дал понять, что их кликнут, когда понадобится. Как собачек. Длинноволосый не сел. Закружил по периметру овального холла, рассматривая картины в дорогих рамах. Фигня картинки. Большей частью копии Ренуара и Дали. Лысый пялился на жирных разноцветных рыбок в мраморном фонтане. Даже цветущие кувшинки плавают. Вылить бы сюда пару ведер водяры, то-то веселуха рыбам была бы. Небось, выписывали бы виражи кверху брюхом. Лысый хихикнул, но сморкаться в фонтан не решился. Их пригласили только через четверть часа. К этому времени они рассмотрели помещение и принялись совещаться, пытаясь определить, где тут сортир. Особо психовал Лысый после пива. Косился на фонтан. Но пришлось так и идти, чтобы халдей опять губу не поджимал. Кабинет, где их ждал хозяин, был тоже неплох. Пижонство так и сочилось с высоченных книжных полок, с корешками нетронутых шеренг дорогущих изданий.
2: глобус в три обхвата в углу. Компьютер с жидкокристаллическим монитором на дубовом столе. Небось, гоняет на нем шарики или палит из базуки по монстрам. И девок по порносайтам разглядывает. Сам хозяин дома был похож на худосочного колхозного хряка. Массивная, но какая-то масластая фигура, близко посаженные злобные глазки, ровно подстриженная редкая щетина на голове. Сквозь щетину просвечивала розовая кожа. Урод. И скалится уродски. И одет в какой-то дебильный халат с драконом.
3: «Марат Янович», — представился хозяин.
2: «Леонид», — ища глазами протянутую руку и, не находя ее, буркнул длинноволосый.
3: «Можно Лео?»
4: «Анатолий»,
2: — вякнул лысый.
3: «Знакомы».
2: Хозяин посмотрел слегка раздраженно. Потом повернулся к Леониду и спросил.
3: «Все нужное с собой? Краски там, кисточки?»
4: «Это с собой. Но если хотите большой размер, то холста или картона нет такого. Придется в город за ним ехать».
3: «Парни мои съездят. Объясни, что надо, привезут. А размер примерно такой».
2: Он ткнул висящий на стене пейзаж, на котором был сосновый лес а-ля Шишкин.
3: «Только вот так»,
2: — изобразил он поворот полотна на 90 градусов.
3: «И чтобы как живая, в белом платье и с розой в руках. Сможешь?»
4: «Могу, no problems. Будет вам с розой. А кусок холста примерно такой у меня найдется. Подрамник только сколочу и загрунтую. Надеюсь, мастерская или что-то подобное у вас есть?»
3: «Должно быть. Тебя проводят».
5: «А ты, Толик, езжай с Богом, не крутись под ногами. Вот тебе за труды».
2: Марат Янович протянул лысому 100-долларовую купюру и жестом показал «иди, иди». Анатолий ухватил бумажку, сунул в карман, потоптался, еще не зная, что говорить. Потом хмыкнул и удалился, кинув напоследок длинноволосому Лео.
4: «Твори, а я у Марго перекантуюсь. Дождусь тебя».
2: Хозяин по мобильнику соединился с кем-то, велел прийти. Явился один из бугаев, отвел художника в большой каменный сарай, показал верстак и кучу деревяшек. Заодно сообщил, что комната ему отведена на третьем этаже. Типа мансарда.
4: «А писать где? Там же?»
3: «Писать? Ты чё, писатель?»
4: «Нет, писать — это рисовать красками».
3: «Хозяин покажет», —
2: туманно ответил бугай и, вытирая потный загривок, уселся на ящик наблюдать. Подрамник Лео сколотил быстро. Натянул на него холст, белой клеевой грунтовкой покрыл и оставил сохнуть.
4: «Жрать охота», — пожаловался.
3: «Так чё не сказал? Пошли похаваем», — обрадовался бугай. «Меня, кстати, Рубиком зовут, а тебя?»
4: «Леонидом. Лео».
2: Поели за столом, застеленным яркой клеенкой, в огромной, просто необозримой кухне. Пожилая повариха навалила жрачки сверху, жаркое и салат из помидоров. Запили молодым кислым вином. Сразу стало клонить в сон, но у Рубика запиликал мобильник. Хозяин звал Лео к ноге. Ждал он на террасе, полулежа в сплетенном из тростника шезлонге. Но одет был странно. Черный костюм и штиблеты из мягкой кожи. Лео подошел, хотел присесть, но Марат Янович вскочил, повел куда-то по каменным лестницам вниз, в цокольный этаж, потом ниже. Художник плелся, ничего не понимая.
4: «Где Шмара, портрет, который нужно написать? Он что, держит ее в подвале?»
2: Винный погреб впечатлял. Ряды пыльных бутылок на полках, бочки, замурованные в стены, отдельно маленькие бочонки на подставках.
4: «Эх, сюда бы на недельку с подружками. Да тут прямо лабиринт. Кладовые, какие-то закутки».
2: Наконец хозяин подошел к трем белым, отсвечивающим голубым в мертвенном свете галогеновых ламп металлическим дверям. «Морозильники», — догадался художник. И сердце от чего-то неприятно шевельнулось в груди. Марат Янович открыл левую дверь, ключом открыл. Пахнуло стужей. Лео почувствовал себя крайне неудобно в майке и шортах. За порогом была зима, легкая изморозь была даже на внутренней стороне двери. Хозяин что-то недовольно пробормотал и посторонился, пропуская гостя вперед. Лео поежился и вошел. Довольно небольшая комната, 4 на 3, какие-то металлические дырчатые штанги под потолком, по двум стенам хромированные полки, пустые. но его взгляд приковал к себе стоящий посредине железный стол. И тут Лео затрясло по-настоящему. Крупной истошной дрожью. На столе лежало человеческое тело. Укрывающая его в несколько слоев прозрачная пленка не могла изменить очертания. Голова и ноги были четко видны. Марат Янович что-то буркнул, щелкая рубильником на стене. Потом, ссутулясь, подошел к столу, сдернул ломко зашелестевшую пленку, и Лео увидел женщину. Она лежала, вытянувшись в струнку, руки вдоль тела, словно застыла, поднявшись на цыпочки. И на ней было белое платье, шелковое, без всяких украшений, с овальным вырезом. Длинная до щиколоток юбка аккуратно расправлена. Мертвое платье на мертвой женщине. Мраморное лицо, окутанное русой волной длинных волос, синева вокруг закрытых глаз. Наверное, при жизни она была очень красива. Вялая рука Марата Яновича, украшенная массивным кольцом с синим камнем, положила на грудь трупа белую розу.
6: Откуда он достал ее? И вообще, что, черт побери, тут происходит? Этот папик настоящий псих. Держит в холодильной камере мертвую бабу, а таких камер 3. Что если и в других?
3: В остальных продукты, буркнул Марат Янович. И не трясись так. Это моя жена. Напишешь ее портрет, хорошо, заплачу. Откажешься, пойму. Подумай до утра.
6: Портрет? Мертвый?
2: Голос Лео позорно сорвался.
3: На портрете она должна быть живая. Как я и сказал, в этом белом платье и с розой в руках. А уж там в кресле она сидит или у окна стоит, решай сам.
2: Лео окончательно перетрусил, представив, как ему позирует труп, посаженный в кресло. Марат Янович внимательно посмотрел на художника и разозлился.
3: «Твое дело нарисовать, мое дело заплатить. Есть какие-то проблемы?»
6: «Как я могу написать портрет живой, если живой ее не видел?»
3: «Я дам тебе ее фотографии, видео, несколько кассет. Там она более чем живая».
6: «Ну, блин, лучше бы мне только фото и видео дали, а это, —
2: он указал на тело, —
6: не показывали. Было бы легче».
3: «А я должен думать о том, чтобы тебе было легче, или о том, чтобы ты написал именно ее портрет? Настоящий портрет, не с бумажки или экрана».
2: Марат Янович тоже ткнул пальцем в застывшую фигуру.
6: «Прямо тут?»
2: – растерялся Лео. Убежденность в том, что хозяин этого ужасного дома законченный психопат, стала полной.
3: «А зачем я тебя сюда привел? Что Ваньку валяешь? Не согласен, так и скажи».
6: «Ну, отчего же? Только как? Я что, замерзну насмерть в шортах-то?»
3: «Теплую одежду тебе дадут, а температуру я повысил, будет чуть ниже нуля. Пошли наверх. Сегодня посмотришь кассеты и фото, а завтра с утра скажешь, согласен или нет».
2: Стуча зубами и откровенно нервничая, Лео выскочил из холодильной камеры. Почти до темноты он просидел на террасе в обществе вазонов с юбками и агавами. Микроскопическими дозами поглощал бренди и пытался навести порядок в дикой круговерти мыслей. Солнце напрасно старалось прогреть его насквозь. Внутри оставалось блуждающее пятнышко холода, которое становилось особенно неприятным, когда касалось сердца. Тень от кипарисов тянулась с горы. Садовник шелестел струей воды из шланга. Орал в зарослях павлин, а Лео томился собственной рациональной трусостью и желанием перелезть через мраморные перилы и бежать вниз, теряя сандалии и расшибаясь на круче. В конце концов он выпил остатки бренди прямо из горлышка, пнул бутылку и ушел, провожаемый укоризненным взглядом старика-садовника. Фотографии и просмотр кассет его совершенно не успокоили. Там резвилась и хохотала красивая, но слегка жеманная женщина, обнимала и смачно целовала у борта роскошной яхты Марата Яновича, кормила чаек на пирсе, встречала изысканно одетых гостей и опять довольно неприятно смеялась. Лео криво усмехался и отшвыривал просмотренные изображения живой Ольги, Так ее называли разные люди в увиденных им на экране сценах. Вместо холеного и уверенного лица вставало другое, безразлично застывшее, хранящее иней на кончиках ресниц, полное тайного смысла. Ни грамма макияжа, волосы небрежно брошены на шею, никакой наигранности в позе. Оболочка, ставшая новым смыслом. Он просидел почти до рассвета. В углах огромной комнаты с покатым потолком и удобной, хотя и недорогой мебелью, блуждали тени. Ночные птицы тревожили далекими криками, пели цикады и кралась за окном огромная луна. В шкафу Лео нашел несколько теплых свитеров и стеганые штаны. Даже сапоги на меху там были, словно ждали его глупого решения. Утро встретило его спящим поперек широкой кровати. Там же его обнаружил пришедший в полдень Рубик. Лео сообщил ему, что видел странный сон. Потом он поел на кухне и вспомнил, что сон не был сном. Голова трещала, словно шарик для пинг-понга под ногой неуклюжего игрока. И ему было уже все равно. Если какому-то ненормальному идиоту нужно, чтобы он написал портрет его мертвой жены, он его напишет. Он получит свои бабки и хоть какое-то время сможет делать то, что хочется. Возможно, он даже пошлет ко всем чертям Толика и вернется в Питер, в свой полуподвал, где пахнет растворителем, бедностью и свободой. И он сказал Рубику, что ему нужен ключ. Хозяин знает какой. Ключ ему был передан, и для чего-то Лео повесил его на шею на обрывке грязной тесемки. Потом он надел два свитера, неуклюжие штаны на вате, ботинки с шерстяными носками и спустился в подвал. При этом все время повторял про себя, что ему плевать. В холодильнике ничего не изменилось. Только появилось большое резное кресло, обитое черной с золотом тканью. Кресло ему не понравилось. Он снял с мертвой Ольги ворох полиэтилена и увидел умершую от холода розу, опавшую и жалко сплющившуюся. Розу Лео отшвырнул в угол. Потом установил этюдник и закрепил на нем подрамник с холстом. Краски придется забирать с собой, чтобы не промерзали, а этюдник пусть стоит тут, пока он не окончит работу. Да, это работа. Всего лишь работа, пусть необычная, неприятная и угнетающая, но нужно потерпеть. Потом он, стараясь не думать ни о чем, подошел к столу и обеими руками поднял тело Ольги. Удивительно, но оно не примерзло. Легко отделилось от поверхности из нержавеющей стали. Вот только нести было неудобно. Пришлось обхватить, прижимая к себе. Стылый трупный холод ощущался даже через свитера. Пятясь, Лео поставил Ольгу у стены, стараясь прислонить боком. Отступил, придерживая. Она повернулась на кончиках пальцев, которыми опиралась на пол. Повернулась, и ее лицо оказалось совсем рядом. Волосы упали с плеча, обнажив белую кожу с голубыми прожилками. Закрытые глаза. Он помнил по фотографиям, что они у нее темно-голубые. Были. Есть. Механическое движение застывшего тела повергло Лео в состояние шока. Он боялся отпустить ее плечи, боялся, что она упадет, и это самое невинное, что она могла сделать.
7: «Ты кретин!» –
2: беззвучно орал сам себе Лео.
7: «Ты безмозглый ублюдок! Урод! Трус! Просто козел!»
2: Он и сам знал, что этот крик смешон и бесполезен. С болезненным равнодушием он анализировал собственные эмоции, понимая, что уже шагнул за грань неприятия происходящего. Еще пару дней назад он был спивающимся небесталанным художником с простыми желаниями и грандиозными амбициями, растущими на дрожжах непризнанности. И вплетение себя в некий кавкианский сюжет воспринял с аристократической покорностью. Остаться в подземном холодильнике вдвоем с трупом, чтобы написать его и ее портрет, это... А что, собственно, такого? Холст и краски готовы. Натурщица обрела устойчивость. Осталось взять в руки кисть, обмакнуть ее в темную охру, которую он всегда делал первый набросок картины. Впрочем, на этот раз теплый цвет неуместен.
6: Пусть это будет сажа с кобальтом.
0: Спустя 2 часа Лео осознал, что пальцы окоченели настолько, что не чувствует кисти, и он пишет странными долгими мазками, превращающими фигуру в плывущий к низу силуэт. Он выбежал из холодильника, закрыв дверь, и поднялся на террасу. Хозяин был там. Перед ним на столике стояли стаканы и несколько бутылок. Лео пил молча, постепенно сбрасывая с себя одежду и расслабляясь. На Марата Яновича старался не смотреть. Дрожащие в воздухе знойные истома, запах роз и вкус виски, почему-то он выбрал этот напиток, раздражали. Глаза слезились, кожа чесалась, хотелось нырнуть в море, но до него было далеко. Когда он, наконец, решил, что можно уже и поговорить, хозяин молча встал и удалился, поправляя на голове мятую панаму. Его сланцы шлепали по каменным плитам. Лео сидел в плавках и теплых носках. Ботинки валялись в стороне. Подошел Рубик.
3: «Жрать пойдешь?»
7: «Нет, отвали. После такого жрать не хочется».
3: «Не груби».
0: В голосе Рубика было больше сочувствия, чем упрека.
7: «Ладно, не буду. Выпить хочешь?»
3: «Плесни на 3 пальца».
0: Лео бросил в виски 3 куска льда из контейнера и притянул стакан Рубику. Тот уселся на краешек шезлонга, покосился в сторону дома и отпил глоток. Усмехнулся.
7: «Расскажи мне об умершей хозяйке», — попросил Лео. «Какая она была? От чего умерла?»
3: «А я не видел ее живой».
0: Рубик отпил еще глоток, любуясь стоящим в янтарном напитке льдом.
7: «Как не видел? Так ты тут новичок».
3: «Ну, я тут 3 месяца. Пообвыкся».
7: «Она умерла в больнице?»
3: «Тут она умерла. В бассейне утонула. С тех пор бассейн стоит без воды. Марат хотел его вообще снести, но пока руки не дошли».
0: Льдинки в стакане звенели, он смотрел через них на солнце. Лео подумал, что не такой уж Рубик и противный, вполне нормальный, упитанный южанин.
7: «И когда это случилось?» — поинтересовался он тихо.
3: «Ну, раз я ее не застал уже, значит, больше 3 месяцев прошло».
7: «Она что, купалась в бассейне в марте?»
3: «А чем же с подогревом? Всю зиму плавать можно было. Жаль, что воду не наливают. Сейчас бы окунуться».
0: Лео сидел с глупой физиономией, размышляя, знает ли Рубик о том, что труп жены хозяина хранится в холодильной камере. А если не знает, то почему не удивился, увидев разбросанную вокруг теплую одежду?
7: А если знает, то почему не даст понять, что знает? Или это тут уже стало привычным? Мертвое тело в холодильнике.
3: «Ну что, похавать не надумал?»
7: «Нет».
3: «Ну тогда я пойду, а то Жанна ворчать будет, что поздно явился».
0: С этими словами Рубик вытряс в глотку остатки льда, причмокнул и удалился. Лео обратил внимание, что передвигается парень совершенно бесшумно, словно разжиревший тигр. Ему очень не хотелось возвращаться в подвал. Протестовало все, и душа, и тело. Ощущение внезапно обрушившейся на плечи старости, тоскливое прощание с солнечным светом. Но идти на попятную сейчас уже было глупо. Лео решил, что постарается закончить портрет за 3 дня. Выложится, выжмет себя на холст, размажется по нему отработанными эффектами, не станет думать об оригинальности и стремиться превзойти себя. Ну его к черту, не до одуванчиков. Эта ледяная женщина пугала его все больше, хотя вроде бы он никогда не боялся покойников. Учась в академии, запросто ходил в анатомичку рисовать вскрытые тела, подробно рассматривал мышцы и суставы на лишенных кожи конечностях, даже сам помогал лаборанту препарировать материал. Материал! Там были абстрактные трупы, без имен, без глаз, без звучащего в голове резкого смеха. Ольга. Он выбрал в кустах роскошную белую розу, с трудом сломал ее стебель и отправился вниз. Под толстыми подошвами ботинок скрипел налипший песок. Ольга сидела в кресле, когда он вошел. Тонкие пальцы на подлокотниках, опущенная голова.
2: глаза скрыты упавшими на лицо волосами. Он оказался снаружи, с грохотом захлопнул дверь и запер ее на ключ. Посидел на корточках у противоположной стены. Не было никаких мыслей. Страха тоже не было. Но войти в холодильник он сегодня уже не сможет. Просто не сможет заставить себя открыть эту белую дверь. И черт с ними, с красками, пусть мерзнут. До заката он гулял по площадке, окруженной затейливо подстриженными кустами туи, вокруг пустого бассейна. Его удивляла голубая кафельная глубина, чистота его дна и кувыркающееся эхо от воплей, исторгнутых в его нутро. Рубик неодобрительно наблюдал в распахнутое окно второго этажа за улюлюкающим бассейн художником. Потом Лео стал голоден, но есть не пошел, а отправился в свою мансарду и упал в бессмысленный тягостный сон, где не было ни его, ни Ольги, вообще никого. Кафельный стерильный сон. Утром она по-прежнему стояла у стены на своих холодных пальцах, а у порога валялась увядшая роза, оброненная им вчера. Тут была усыпальница роз. Лео писал остервенело, не думая о результате. Лихорадочно смешивал цвета для подмалевок, грея тюбики с краской в ладонях, дыша на выдавленные на палитру яркие колбаски, теряя терпение. Белая стена, белое платье. Он решил, что напишет фигуру, а уж фон выберет потом наверху в свете солнца. Пусть это будет интерьер гостиной или розовый куст в саду или балюстрада террасы. Только бы написать саму Ольгу. Ее окутанную шелком фигуру, хрупкие руки, приподнятое навстречу свету лицо, темные цвета штормового моря глаза. Она не смотрела на него, только мимо. Он совсем окоченел. Пора наверх. Она повернула голову ему вслед. «Зачем?» Рубик ждал его в шезлонге у бассейна и пресек попытку снова поорать туда.
8: «Марат вернулся, не шуми».
7: «А он разве уезжал?»
8: «Да, вчера. Только утром вернулся. Злый как черт».
7: «Что пьешь? Пиво?» «Не, пиво не покатит. Где бы водки добыть?»
8: «На».
2: Рубик нашарил где-то позади себя бутылку.
8: «Замерз?»
7: «Уши в трубочку свернулись. Послать бы все».
8: «Послать успеешь. Марат за портреты щедро платит, так что есть смысл померзнуть».
7: «За какие портреты?» – обалдел Лео.
8: «За портреты жены. У него их целая коллекция. Штук 6 уже».
7: «Блин!»
2: Лео глотнул из горлышка и едва не поперхнулся.
7: «И все написаны с мертвой?»
8: «Все. Сдвинулся наш Марат на этом. В остальном нормальный здравый мужик. А тут просто капец».
2: Рубик печально покачал головой.
7: «А можно на эти портреты глянуть?»
2: Услышанное с трудом укладывалось в голове Лео.
8: «Не, он их никому не показывает. Мы по художникам считали. Где он только вашего брата отыскивает? Двое сбежали в первый же день. А остальных не обидел. Хотя один пил тут до позеленения и спал под кустами».
2: Лео поднялся, задумчиво потоптался на бортике бассейна, вздохнул и пробормотал.
7: «Идти надо. Работать. Быстрее кончу, быстрее смотаюсь отсюда».
2: Он не забыл оборвать с куста новую розу. Ему удалось поймать соотношение теплой белизны цветка и холодной белизны женского лица. Роза лежала у ее ног и умирала. После водки он мерз уже меньше и почти не думал о том, что делает. Руки двигались привычно, глаз автоматически схватывал нужное, перенести на холст побыстрее, побыстрее.
7: Какие тонкие у нее пальцы.

наши сердца. Рвутся, мерцают, плачут, танцуют. Гнев, неизбежность, электричество, юность, вьются, сверкают, злятся, тоскуют. Скорость, цветы, электричество, юность. Рвутся, мерцают, плачут, танцуют. Гнев, неизбежность, электричество, юность. Вьются, сверкая, злятся, тоскуют. Скорость, цветы, электричество, юность. Юность, навсегда юность. Навсегда юность. Навсегда юность.

буквы в этом супе не складываются в слова. В небе звезды, тысячи ярких ран, склоняются пальмы, прибой голова. Я тебя люблю, как варан. Я тебя люблю, как варан. Я тебя люблю, как варан. Я тебя люблю, как варан. Я тебя люблю.

Я тебя люблю, и я тебя съем, 50 килограмм, не бог весть. Пальмы и небо раздал бы всем, мир большой, нам его не съесть. Мир большой, нам его не съесть. Мир большой, нам его не съесть. Мир большой, нам его не съесть.

0: Слияние пива и сметаны на таких пиявок. Влияние пива и сметаны на таких пиявок.
1: Пиво. Я не хочу стрелять. Лично я. Вот лично я протестую. Не согласен. Но меня никто не спрашивает. Но тогда я сам спрашиваю, а что же это? Почему такое насилие надо мной? Почему должен стареть, а потом еще и умирать? Ведь меня это ожидает.
0: Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгие годы ведь. Тамос в старости. Рождается в Тамосе и умирает в Тамосе. Он не знает, откуда он появился в этом мире, не знает, куда уйдет из этого мира. И в полном невежестве проживает свою жизнь. Немножко активизировавшись в этом мире, сориентировавшись, позаработав чуть-чуть денег, он уже умирает. Он обучился, молодец, иди на работу, заработал деньги, хорошо, на пенсию, все. Прожил свою пенсию, умирает, с чистой совестью. Рождается заново, снова иди учиться. Закончил школу, иди в институт, молодец, приди на работу, зарабатывай деньги, заработал, дом построил, о, прекрасно, на пенсию, пора отдыхать, отдохнул, умирай. Давай рождайся снова, в школу, пора, иди в школу, заканчивай институт, зарабатывай, заработал, молодец, отдыхай, отдохнул, умирай, все, давай снова рождайся. Дети пишут Богу, есть такая книга, один ребенок пишет, рождаются, рождаются, умирают, умирают, черти что. Можно ли не рождаться, пишет ребенок Богу, можно ли не рождаться вообще? Не найдя ответа, что делать? Мы снова идем зарабатывать деньги. Он обучился, молодец, иди на работу, заработал деньги, хорошо, на пенсию, все, прожил свою пенсию, умирает, с чистой совестью. Рождается заново, снова иди учиться. Закончил школу, иди в институт, молодец, приди на работу, зарабатывай деньги, заработал, дом построил, о, прекрасно, на пенсию, пора отдыхать, отдохнул, умирай.
2: Душа, она остается неизменна, а тело меняется всегда. Вот. Человек рождается такой маленький. С локоток меньше. Кто там в этом теле? Какая-то личность. Тело будет меняться, оно будет расти. А меняется ли личность? Меняется ли само живое существо, находящееся в теле? Нет, не меняется. Конечно, оно претерпевает определенную полноту. Опыт жизни. Ребенок не имеет опыта, а взрослый имеет. Но взрослый вспоминает. Я был ребенком и не имел никакого опыта. Это же был я. Он изменился. Изменился его опыт. Его представления жизни тоже могут измениться. Но он сам не меняется. Он был ребенком, он стал юношей, он потом повзрослел, затем он состарился, потом он умер. Что дальше происходит по закону сохранения энергии? Все продолжается. Снова рождение. Потому что личность не меняется никогда. Он сказал, нет, как это можно? Как в это можно поверить, он сказал. Разве можем родиться снова?
1: Разве можем родиться снова?
2: Я спросил, но ведь вы же уже родились? Вы же сделали это уже? Он сказал, ну да. А как вы это сделали? Не помню, не знаю, как это произошло. Я здесь ни при чем вообще. Вот именно, что вы здесь ни при чем. Вот так же вы родитесь снова. Точно так же, как вы уже родились, вы родитесь снова. Вы же знаете, что раз вы родились, вы умрете. Вы же знаете об этом? Ну, знаю. Вот точно так же вы родитесь и умрете снова. Так и будет продолжаться. Это уже случилось один раз. Насколько вы помните, почему это не может случиться еще раз? Смотрите, с каждым это происходит. Каждый родился. И каждый умрет. Я всегда остаюсь самим собой, без всех обстоятельств. Что бы с телом ни происходило, во сне или наяву, всегда это происходит со мной, я это переживаю, я переживаю, сознание переживает. Тело же меняется постоянно. Говорится, что мы пьем, дышим, едим, ходим, смотрим. Обмен веществ – это смена тела. Мы дышим и пьем, и едим в течение 7 лет. За 7 лет все клетки обновятся в теле. Это будет другое тело. Если телу уже 70 лет, значит, Прабхупада говорит, я сменил тело 10 раз. Вы скажете, нет, но это то же самое тело. Оно даже похоже. на того человека, который был 10 лет назад или 20 лет назад. Я же вижу, это тот самый человек. Тело. Нет. Тело другое. Тип тела сохраняется какое-то время. Тип тела сохраняется несколько десятков лет. Хотя тело на самом деле другое. Ну, если у меня запорожец. 1812 года издания, представьте. Я на нем ездил каждый день. Конечно же, все износилось. Я менял детали, колеса, все там уже за это время будет другое. Но вы скажете, это ты же запорожец. Ну да, тип машины изменился, потому что детали я менял в соответствии с типом машины. Информация об этом типе тела заложена в ДНК. И еще в более тонкой структуре. Карма, она записана здесь. И в соответствии с кармой тип тела поддерживается несколько десятков лет. И затем тип тела нужно сменить. Тело всегда меняется. Но когда мы меняем тип тела, это называется смертью. Смерть, потому что должен забыть это тело. И получить новое существование. И я забываю, что было в прошлом. Смерть – это забвение. Если я что-то забыл в этой жизни, это все равно, что умерла, исчезла. Не существует больше. Вот она смерть. И пережить, что такое смерть, можно очень легко. Не оставляя тела. Например, вы живете в квартире, у вас там семья, вы живете там, ваша обстановка, все необходимое, ваши условия, комфорт. Вы ходите на работу, снова возвращаетесь домой, уже много лет вы живете в своем доме. Вдруг вам приходят люди, говорят, вы должны сейчас же покинуть этот дом, на улицу выйти. И больше вы сюда не должны никогда возвращаться. Все. У вас в распоряжении осталось, может быть, несколько минут. Немного времени. Что вы чувствуете? Вот это и есть чувство смерти. Вам приказывают немедленно покинуть этот дом. Ну, у тебя осталось немного, собственно. Несколько минут. Чуть-чуть. У тебя есть время помолиться немножко. Если ты умеешь это делать. Не умеешь, просто потерпи и уходи.
0: Влияние пива сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгий год ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгий год ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгий год ведь. Влияние пива и сметаны на аппетит пиявок. Лауреат Нобелевской премии, он изучал все это долгий год ведь. Но немножко, если мы отдохнем, отстранимся от дел, чуть-чуть, немножко, от этих обычных дел, которые нас закручивают в этом мире, у нас сразу появятся мысли, что вообще за жизнь? Что вообще за жизнь? Зачем все это? Не найдя ответа, что делать? Мы снова идем зарабатывать деньги. Все. Он обучился, молодец, иди на работу, заработал деньги, хорошо, на пенсию, все, прожил свою пенсию, умирает, чистая совесть. Рождается заново, снова иди учиться. Закончил школу, делился, молодец, приходи на работу, зарабатывай деньги, заработал, дом построил, о, прекрасно, на пенсию, пора отдыхать, отдохнул.

заключенная в замкнутый цикл материи, путь природы, перевоплощается из тела в тело. Это вечно замкнутый цикл реинкарнации, то есть наш ум не выходит за границы материи. Зная это устройство материи, мы можем найти выход, какие есть тропа. Из этой материальной вселенной, из этой вот западни, есть узкая тропинка, подобная лезвию бритвы, где может пройти только душа и интеллект. Все остальное не проходит. Грубое тело не проходит. Зависть не проходит. Другого калибра. Жадность не проходит, не вмещается. Лезвие бритвы, тончайшая вещь. Это путь сознания.

Bobby's and the Ferns can't say if the

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

It seems that we have met before. And laughed before.

мой телефонный номер. Наверное, я с кем-то уже говорю. Всегда-то мой номер кем-то занят. Когда бы себе я не позвонил никому, никому.

0: Tinin.
1: В 12 часов дня он вышел на улицу и направился в сторону вокзала. Никто не знал, куда он идет. И сам он тоже.

А макароны в макароннице макаронятся. А моя мама полюбила на концерте моего отца. А бутерброды в бутерброды.

свидания мои. Вы приняли черную розу в бокале золотого, как небо, мои. Но вы имманентно жестоко

Наше вдохновение лежит в области приключений. Приключения всегда связаны с неизвестным и опасностью. Да, именно такой коктейль делает жизнь яркой. Не используя никаких способов в качестве способов. Не признавая никаких границ в качестве границ.

5 минут. Перестань оценивать, оценка съедает твои стремления. Да и сам посуди, от одной оценки дождь не перестанет идти. Ты не можешь сделать что-то неправильно. Мы все танцуем на ладони у Бога, и он любит любой наш танец. Любой наш танец. Да, я быстрый, как река. Да, я гибкий, как дерево. Моя душа — это душа ребенка, и мы танцуем на ладони у Бога. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Спасибо зарядке.

Доброе утро этому миру! Доброе утро этой жизни! Я говорю доброе утро всем нам, танцующим на ладони у Бога! Как дела? Да все в порядке! Как дела? Да все в порядке! Как дела? Да все в порядке! Спасибо зарядке!

лопнули копы. А вот у Лёхи теперь нет куска жопы. Вроде стрёмно как-то и неловко, а можно было бы получить денег по страховке. Все замолчали, я обвёл приятелей взором. А что, давайте застрахуем Жору, он работает на стройке, там всякое случается.

Ой, мама родная, застраховали и обмывали весь уикенд. Жора на работу, я собираю совет. Он наш кент, конечно, мы Жору очень любим. Но денег нет, ведь мы жилые люди. Короче, решили сломать Жоре палец. Жора сопротивляется.

0: Базар, вокзал, слышу, кто-то входит, трое. Дядя и два молодых мордоворота.
1: Вот познакомьтесь, это Танин жених.
0: Ну обложили, сволочи, я притих.
2: Я Танин папа, дядя Сережа. Это Танины братья, близнецы Паша и Леша.

Ты нраша. Тут подключился дядя Сережа. Сейчас ты узнаешь, сучара, как бьет там мощня. Прямого хрустнула кость и понеслось. На несговорчивом госте вымещает злость. Семейная агрессия, вместе его весело. Перед глазами жизнь, пляж в Одессе. Потом потемнело, вспышка яркого света.

Хочется плакать, холодного пива, ёбаный насморк и курочку гриля. Халву ненавижу, но сейчас бы колбаски и печь.

Мне оставив только сраные аккорды и право петь эту мудацкую песню детства моего, чистые глазенки. Детства моего, чистые глазенки.

Так оно и будет. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов. А утром кофе, дорога и будни, просто будни, просто будни. Так оно и будет. Небо, самолет, посадка и города, микросхемы.